0: Купидона. К вашим услугам предоставлены 5 вип-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель-сауна «Домик Купидона». Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 6 часов. Это радио Хит Клаб. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

0: Реклама. Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 35 37.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: А вот это пятница.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Атмосфера кабака.
2: Уже с утра.
0: Собственно, мне хочется сделать заказ. Где наш официант?
2: С утра уже.
1: Здесь какое-нибудь меню. Давайте.
2: Что поделать. Если вы так чувствуете, хорошо, мы постараемся как-то присоединиться к этому. Да, где караоке, да, где микрофоны. А микрофон, собственно, у нас перед ртом, как говорится.
1: 7.04
2: на студийных часах, друзья. Всем здравствуйте. Доброе утро. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. Да, как вы понимаете, действительно пятница. Стараемся мы это как-то подчеркнуть. И вот выбрали, вот выбрал Дима, точнее, вот эту композицию. Замечательно, кстати.
1: Руслан Наби.
2: Когда саксофон звучит, это просто великолепно. Особенно с утра вот так вот это включаешь, а там саксофон, ну, по-моему, прелестно. Ой, друзья, но, вы знаете, погода пока оставляет желать лучшего на предстоящую пятницу и выходные. Ну, максимум до плюс 22 градусов нам обещают. Хотя накануне, буквально вот вчера, я открывал сайты с погодой, и в субботу было плюс 25. Ну, с дождями, правда, но прям плюс 25.
1: А что по итогу?
2: А сейчас открываю, там плюс 22. Ну, я понимаю, что разница в 3 градуса, наверное, сильно не будет прямо ощущаться.
1: Будет ощущаться, там, говорю, выпускные на улице.
2: И, к сожалению, кстати, да, а ты же спрашивал, да, про субботу?
1: Да, да.
2: Ну, вот ты же запомнил,
1: короче,
2: что я тебе сказал?
1: Короче, тепло надевать.
2: Ты же говорил, да. Я же говорил тебе, вот, было плюс 25, сейчас плюс 22, и, знаешь, я тебя еще расстрою, обильные осадки, да. Дождь начнется с ночи и закончится...
1: С другой стороны, ученики будут сидеть тихо. Под навесом, да, не убегать.
2: Не разбегаться, да.
1: Пить с нами, а не в кустах, да. Чай. Вот.
2: Ну, так это может быть тогда, да. Хотя.

0: Ну, я, конечно, не знаю, как сейчас, а раньше бы нас, таких порывистых и романтичных выпускников, не остановил бы даже дождь. Ну, кроме меня, конечно. Угу. Я бы все равно сидел.
1: Я изначально пассивный был.
0: Я под навесом бы сидел.
1: На ресепшене.
0: Ну, тогда его еще не было, но, возможно, это...
2: Я уже мечтал.
0: Это предтеча была бы, да, какая-то такая. Так, ну что, есть какие-то впечатления? Дарья сегодня пришла, значит, в сережках. Вишенках своих.
2: Да.
0: Я почему-то вот на них смотрю, и мне все время кажется, что они из янтаря как будто сделаны.
2: Ну, янтарь-то он желтенький, больше оранжевый.
0: Ну, нет, там мастерские-то делают уже по-разному, там и красят, и все такое. Но нет. Сам вот структура, такое впечатление, что как будто янтарные они.
2: Между прочим, у нас в офисе теперь тренд. И как минимум еще две дамы ходят с такими сережками.
1: Блин, я не удивлюсь, если украли у них.
2: Еще две.
0: Две?
2: То есть нас три теперь.
0: А вас с такими же?
2: Да.
0: Слушайте, а как это может быть так? Вот это вы же, девчонки, не любите, когда кто-то ходит в таком же, как и вы.
2: Да. Ну, давайте так. Мы совершенно разные, поэтому ничего страшного.
1: Ну, очень странно.
0: Ну, как-то
1: очень
0: да. Странно. Это не это, слушай, не оправдание.
1: Я посмотрю, кто вам в тапки наложит.
0: Кто с кого эти сервежки первые сорвет.
1: Да, да.
2: Нет, у нас наоборот в этом плане. Мы друг друга поддерживаем, даже ссылки кидали.
1: Ты точно про нашу компанию?
2: Ну, да. Ну, давайте так. У нас совершенно разные аудитории мужчин. Ну, вот вообще разные. Мы даже по возрасту разные.
1: И по социальному статусу, да?
2: Да. У кого-то уже семейное положение закрыто, там все закрыто.
1: Это какой интересно.
0: Это когда паспорт печатями из этого...
1: Да, закрыто. Все, уже в МФЦ не пускают.
0: Места нету.
1: Паспортный стол, все.
0: Места нету, все.
2: Да.
0: Вы к нам больше не ходите, ребята. Ой, кошмар какой. Ладно, друзья, давайте к теме будем подходить. Да, в общем-то, мы как-то гостей не затрагивали прямо сейчас в разговоре, но зато, предваряя тему, тогда скажем. Ну, пятница, понятно, сегодня, возможно, вы в гостях у кого-то окажетесь или к вам придут гости. И вот мы решили спросить следующее. Что меня бесит в гостях, но стыдно озвучить, признаться. Вот, ну, приходите домой кому-то... Ну, я не знаю, что там... Да, мне кажется, когда приходишь вот, раздражать, может... Ну, вообще все, в принципе. Ну,
1: слушай, самая неловкая ситуация, когда ругаются за столом хозяева. Вот это
0: Это не то, что неловко, это страшная ситуация.
1: Да.
0: Ты себя чувствуешь...
2: Домой бы мне уйти уже.
0: Да, ты себя чувствуешь, ну, просто каким-то...
1: И ты не поймешь, они помирятся или...
0: Или что?
1: Или
0: будет так дальше. А еще хуже, когда ты начинаешь сам мирить всех.
1: Ой, там...
0: За столом. Изображая очень плохо, из себя, ну, такого развеселого человека, который говорит...
2: А давайте устроим чаепитие.
1: Дура! Алкоголик! Давайте выпьем, а, ребята, давайте не будем ругаться.
0: Или вот так вот. Ай-яй-яй-яй, друзья, ну нам ссориться нельзя.
1: Ну что вы столько лет прожили-то, ну... Рука об руку, сейчас что ли развозить?
0: Это максимальная ситуация такая неловкая. Короче говоря, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. В общем, что вас бесит в гостях, но стыдно озвучить. Ну, понятно, им вы не озвучиваете, а как только, кстати, за порог выходите, да, там вот все и обсуждается, буссируется очень активно. В общем, пишите мессенджер Макс, друзья, мессенджер Телеграм. В группе ВКонтакте тоже будет тема, туда можно зайти на наш канал, да, смотри радио. Я просто сообщество, извините, да. Я путаю,
2: нет, но
0: да.
2: Это канал.
0: Ну и канал ну и сообщество, да. Смотри радио, да, там.
2: Давай, группировка людей. Смотри радио.
0: Давайте без группировок.
1: Да, пожалуйста.
3: Не я не в курсе, ребят.
1: Так, ладно, друзья, всем доброе утро. Крэш Адамс, его послушаем. Группа Звери и в тренды перейдем.

0: стресса?
1: Да, на смотри радио.
0: А, вообще?
1: Мы же от картинок городов переходим.
0: Это точно, это точно. Слушайте, какой замечательный тренд я обнаружил вчера. Оказывается, мессиво из остатков огурцов, помидоров, лука и сметаны, знаете, после салата остается всегда вот эта жижка, самое-самое вкусное. И теперь ее, можно сказать, официально возвели в мировой деликатес.
1: Да ладно, кто это сделал?
0: В зарубежных соцсетях активно очень трендится рецепт под названием «Bottom of a Russian Sour Cream Salad». То есть дно русского салата со сметаной. Ну, то есть вот эта жижа.
2: Да,
0: да. Видео, ее специально готовят. Даже не, это у нас, ну как это,
1: салат выбрасывают,
0: да, да. А ее специально там готовят, представляете? То есть это высокоранговая жижа, ее собирает десятки тысяч лайков. Иностранцы,
1: причем,
0: да.
1: Иностранец какой-нибудь отдыхал у нас здесь, потом приехал в эту, не знаю, там в Италию. Хочу жижка, жижка, вот хлеб жижка, его не понимает.
0: Нет, нету. Если он иностранец, он скажет bottom of Russian soul cream.
1: Нет, он же по-русски говорит. Он спросил, что это, он скажет жижка.
0: Короче говоря, иностранцы искренне считают, что это гениальный соус, и макают туда хлеб.
1: Ну вот.
0: Представляете?
1: Пообщаются по-доброму с нами, еще не все деликатесы.
2: Давайте так, я вот сейчас расскажу про тренд, который я нашла, и он очень близок к тренду Виталий. Просто они сейчас, вот именно в США, фанатеют от нашего компота.
0: Угу.
2: Потому что они...
0: Подожди, какого? Важно. Сухофрукты.
2: Который варится. Вот компот, который варится. У них вообще это не предполагается. И они такие... Вау, это что-то русское.
1: Закрутка?
2: Это не закрутка, а именно компот, который
0: в кастрюле,
2: в кастрюле сварили. Потом...
1: Ну его ж тоже по банкам посоль.
2: Нет, это для нас все типично и обыденно. А там шок, они варят
1: сразу
2: этот компот,
1: да?
2: И говорят, смотрите, тут и ягоды есть. Это же что-то русское, вкусное, непонятное.
0: Ага, ну ладно, что...
1: Научим.
0: Научим. Не хочешь, заставим.
2: Может быть, мы их окрошкой еще накормим? Ну, чтобы вот все.
0: Да, они в курсе. Это же вот прям не так тоже давно было. И окрошку они уже пробовали.
1: И шутки вот эти. Окрошка, о
0: бэйба. О бэйба это вообще.
1: Да, борода.
0: Это динозавр, ты что?
1: Да, да.
0: Нет, пробовали же, им же тоже очень понравилось. Я не знаю, насчет тренды там попадал или нет, но вот как салат с огурцами, помидорами, ну, во всяком случае, они в курсе, но не все. Так, что у вас-то там, Дарья?
2: Я вам только что рассказала про компот.
1: А, да.
0: А, ну тогда, когда...
1: вы не готовы,
0: обозначаете, да? Что ли, я не знаю.
1: Да нет.
2: Я вам за эфиром обозначила, по-моему.
0: Ну что-то вы про Шакиру там опять хотели рассказывать.
1: Не хотела она про Шакиру.
2: Ну, подставщик, я не могу.
1: Она вот про Шакиру рассказывает.
2: Все, что я могу тебе сказать, что в ближайшие 2 месяца, это уже прям точно.
1: Чемпионат мира вас поглотит всех. Вот все, кто не любит футбол, вот никогда вы в жизни не смотрели. 4 года, они повылазят, будут репосты, особенно девушки.
2: Девушки, вот. Да.
1: Это будет очень весело наблюдать, когда...
0: А он когда начинается?
1: Да, там 11 или 12 июня, что-то такое.
2: Да.
1: Там даты непонятные, еще в том плане, что ты знаешь, что часовой пояс разный. Угу. И там не
0: по ночам
1: не, да не только ночью будет. Ну, какой-то вечером мы зацепим. В основном ночью и утром.
0: Угу.
1: Ну, то есть мы будем вот сидеть на подушке шоу, а я буду параллельно футбол смотреть.
2: Один
1: вы как хотите. Я двумя буду смотреть, вы как хотите.
0: Молодец, конечно.
1: Да.
0: А вот чемпионат мира по хоккею уже идет уже, по-моему? Я вчера
1: уже натыкался. Вчера... Четвертьфинальные, по-моему, игры
0: уже,
1: были.
0: Да?
1: Канада прошла дальше, США обыграла.
0: Вот я смотрел немножко.
1: И финны чехов спокойно. Чехи даже при 4-1 даже вратаря не сняли, опозорились.
0: Я просто вот даже не в курсе, что нас нету, и я не слежу.
1: Ну, я тоже не слежу, я просто мне попалось. Я вот увидел сразу, о, четвертьфинал. Ну, погнали. Ладно.
0: Ну, и пускай играют.
1: Да. Не очень интересно. Мари Крамбрери, давай не ждать. Также, ну, этот как его поиграем? 21-103-7, набирай.
3: Тренды дня.

0: Мира. Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 13 градусов, днем до 21, сильный дождь. В Ясном плюс 11, днем до плюс 20, возможны осадки. В Кувандыхе, Медногорске плюс 10, днем до плюс 18, дождь. В Оренбурге плюс 10, днем до плюс 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Верно. Ну, этот как его, друзья?
1: Потрясающийся водка от Жени Куликова. Спасибо.
2: Да вот зачем ты все это вставляешь?
0: Давайте лучше... 21-137, код города 3537, друзья. Мы еще разыгрываем что-то необычное, Дарья.
2: Да, разыгрываем. Можно я скажу «Ля Шанс Финаль»?
1: О, кого? Что ты скажешь?
2: «Ля Шанс».
1: А, «Ля Шанс». Я слышал «Кашанс».
2: Потому что сегодня, в данный момент, сейчас есть последняя возможность выиграть билеты на закрытый детский кинопоказ ко дню детства.
0: Да,
2: все,
0: потому что...
2: это последние два билета.
0: Собственно, воскресенье, да, он уже состоится.
1: Опа, сорвался звоночек.
0: 21-137, код города 3537. Как говорит Дарья, последний шанс стать обладателем эксклюзивных билетов на кинопоказ, друзья.
1: Да, есть звонок.
0: Зал там собирается, да.
1: Алло.
0: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Николай.
0: Николай, сейчас назову семь фамилий, нужно вспомнить имена этих людей. 45 секунд на это все дается. 5 из 7 угадываете, это будет считаться победой. Вы где?
1: Да, в турбине самолет. Нормально.
0: Такое впечатление.
1: Ну, пропал тут. Мы желаем удачи. 45 секунд сейчас будет. Давайте я таймер сделаю красивый, необычный какой-то там.
0: Ну, чтобы не сбивал только.
1: Не, обычная будет музыка. Ну, просто давай. Классическая. А вдруг музыка сбивает? Вот как раз 40 секунд начинается.
0: А у тебя есть такая музыка, которую, знаешь, всегда ставили, когда был конкурс с двумя стульями, и вокруг них бегали 10 человек.
1: Но...
0: Нет такого?
1: Нет. Вот это есть. Ровно 45 секунд идет. Ладно, давай. 3, 2, 1.
0: Итак, Шуфутинский.
3: Михаил.
0: Тайсон.
3: Майк.
0: Трофимов, певец.
3: Сергей.
0: Ладно. Лавинь. Певица тоже. Лавинь.
3: Аврия.
0: Ага. Леброн.
3: Не помню.
0: Баскетбол.
3: Не помню.
0: Не помню. Хорошо. Кошкина. Актриса тоже.
3: Яна или?
0: Молодец. Мартиросян.
3: Гарик.
0: Браво! Ну, практически слушайте. Все. Кроме Трофимов, ну ладно, тут я вообще, это был Евгений, это певец из «Комнаты культуры».
1: Ну ты сам тут, не...
0: Да,
1: это...
0: да, нет, я согласен, ладно. Кстати, уже в момент, когда я объявил, я вспомнил, что еще есть Трофимов.
1: Да, да.
0: Но просто, понимаешь, его обычно зовут Трофим, то есть он не Трофим. Ну ладно, это не важно. В принципе, все практически верно, мы вас поздравляем. Билеты на кинопоказ вам достаются. Привет какие-то будут давать?
3: Да, вам привет, всем привет, всем хорошего дня.
0: Все, спасибо вам большое.
1: Все, Николай так буднично пошел, забрал эти билеты.
0: Забрал, да, как этот канадец Кубок Гагарина, как его?
1: Канадец Кубок Гагарина?
0: Ну, тренер.
1: А, Хартли.
0: Хартли, Боб Хартли, да. Так приехал.
1: Да, выиграл и карьеру закончил.
0: Ладно, все. Да, читайте.
1: Дарья,
2: да. Я бы хотела вот еще раз рассказать о том, что кинопоказ организовывается уже не первый год. Это традиционное мероприятие, которое мы делаем для вас, для ваших детей. Поэтому обязательно участвуйте и в других наших мероприятиях. А пока расскажу, что уже 31 мая состоится кинопоказ, где пройдут игры, непосредственно сам просмотр фильма, розыгрыш призов. И мы вместе погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы вкусный партнер «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Надежный партнер предприятия «Армед». Специальный партнер «Империя яблок», магазин фирменной техники. Партнер – ресторан доставки японской еды «Суши Роллов». Николай, Николай, Николай,
0: не смогу разлюбить твой лали-ла-лай. Победная песня.
1: Да.
2: У нас какой-то пятничный караоке.
1: Надо переделать под кофе, господи, под билеты какие-то. Николай, Николай, Николай.
0: Билеты мне не отдавай.
1: Да. Сыну или дочке забирай.
0: Или забирай.
1: Да. Все, по-моему, достойно. Все, доброе утро, друзья. Небольшая пауза и к истории одной вещи.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет.
4: Билет?
3: Да, билет.
5: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
6: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: история одной вещи.
1: Любовь, разочарование, похищение. Все это история происхождения кефира.
2: Я ее люблю. У нас будет нормальная семья, я смогу ее обеспечить.
3: Любовь, ты просто сказала.
1: Да, все это происхождение кефира. И довольно-таки интересное. Примерно в 1850 году среди российских дворян...
4: В 50-м.
1: Среди российских дворян стали появляться рассказы о таинственном напитке, который пьют горцы на Северном Кавказе. Напиток делают из молока. Он не только вкусный, но обладает опьянительными свойствами, а также те, кто его пьют, долго живут и хорошо выглядят. Естественно, такой напиток хотели попробовать и в России. И сколько бы ни пытались его готовить, не получалось. Напиток назвали кефир. Кейф или кайф. Ты получаешь удовольствие от того, что ты пьешь кефир.
4: Да ладно, кефир от слова кайф?
1: Кейф? Кейф.
4: Ничего, никогда бы не подумал.
1: Вот, и много пытались создать искусственно, но вопрос в том, что это же брожение, нужны вот эти вот как раз-таки грибки. Вот, все это держалось в тайне, никому не рассказывалось. Считалось, что сам пророк даровал священные горошины закваски кефира народу, что жили у подножья горы Эльбрус. И, естественно, они давали даже рецепт. Но сами вот эти вот грибки, они, естественно, не давали. И это не получалось. Кефир делал человека бодрым, здоровым. Поэтому многие славились своим долголетием. Тщательно скрывали от других народов секрет приготовления. Считалось, что это навлечет как раз-таки гнев Аллаха. И вся закваска погибнет, а вместе с ней погибнет и народ. Но как же получилось все-таки закваску добыть? В 1908 году Всероссийское общество врачей обратилось к московскому молокозаводчику и попросили наладить производство кефира на заводе. Долгое время пытались договориться, не получилось. И тогда он смекнул, что нужно отправить в командировку кого-то, кто будет юн, очарователен и сможет договориться. И тогда эта честь предоставилась 19-летней Ирине Сахаровой. Она отправилась в Кисловодск вместе с управляющим сыроварениями Васильевым. Они остались и представились в богатом поместье одного князя. Долгое время Ирина ходила,
3: упрашивала. Возможно, мой родственник был. Князь.
1: Ты тоже князь? Вот, она ходила по дворам. То есть в каждой семье спрашивала, уговаривала рассказать рецепт. Естественно, ей никто рецепт не открывал. Дошло до того, что она провела полгода в этом поместье, и князь безумно влюбился в Ирину. Ирина ему взаимностью не отвечала, но в то же время и полностью ухаживание не отвергала. И, к сожалению, не получилось у нее этот рецепт добыть, поэтому она отправилась домой. По дороге домой ее похитили. Оказывается, что это были люди князя. Вот, все напоминает какую-то сказку, да?
4: Да, для того времени, мне кажется, вообще абсолютно обыденная история.
1: Это обыденная история. Обряд похищения – это нормально, особенно для такого народа. Нет, это похитить невесту, он собирался на ней жениться. Ее привезли в пещеру, где ее встречала женщина. У этой женщины она тоже пыталась выведать рецепт кефира, и все не получалось. В итоге сам управляющий, которого отпустили и вот не похищали, он вернулся на родину, сказал, что девушку похитили. Нужно как-то решать. И в итоге конфликт разрешили тем, что князь извинился. На предложение руки и сердца Ирина ответила категорически нет. Но чтобы загладить свою вину, и она сказала, я тебя прощу, только если мне подарят 10 фунтов кефирных грибков. На следующее утро князь прислал Ирине кефирные грибки, огромный букет цветов, и в тот же вечер Ирина отправилась в Москву.
3: Судя по логике.
1: Спустя некоторое время первые бутылки с кефиром, изготовленные Ириной Сахаровой, появились в больнице, а она получила медаль. Uh-huh. Вот так.
4: Ну, хорошо. В принципе, я не знал, никогда не задумывался вообще об истории слова кефир, но вот
3: сейчас... О кайфе кефира, да?
4: Слушай, кто бы мог подумать?
1: Я думаю, странно. Что если разбирать вообще вот само слово, то мы найдем еще больше источников происхождения.
4: Ну, хорошо. Спасибо большое за историю.
3: Да, спасибо. Было интересно в эту сказку погрузиться.
0: История одной вещи.

0: Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 14, даже 15 градусов. Днем до плюс 20, днем сильный дождь. В Ясном плюс 14, днем до плюс 20, возможны осадки. В Ковандаке, Медногорске плюс 12, днем до плюс 18, дождь. В Оренбурге плюс 13, днем до плюс 20. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
7: Метеохит.

0: На Урале 8 часов. Это радио Хит-клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.

0: административным арестом. Мужчина решил устроить разборки из-за сотрудницы, которая, по его словам, спала на рабочем месте. Арчанин громко выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе. Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему 3 суток административного ареста. А так что в ближайшие дни мужчина проведет не в парке, а в спецприемнике. Россияне стали чаще брать кредиты наличными, об этом пишет газета «Метро». К концу апреля портфель кредитов наличными в банке достиг почти 14 миллиардов рублей. Средний размер займа увеличился на 3%, к марту примерно до 950 тысяч. По сравнению с мартом, рост объема выдачи кредитов наличными составил 20%. Основные заемщики – люди в активном возрасте, которые берут кредиты на крупные цели. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Вы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: поведение.
1: Здравствуйте, друзья. Доброе утро. 8.05 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. На всякий случай напоминаем вам об этом. А всем, кто завтракает в эти минуты, приятного аппетита.
2: И давите виноград.
1: Хорошей дороги на работу.
2: Готовьтесь.
1: Как Челентано, да. Мы сегодня обсуждаем с вами тему

0: что меня бесит в гостях, но стыдно это озвучить, стыдно в этом признаться. Ну и понятно, что мало это кто делает на самом деле. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
1: Давай пока обычные сообщения
0: зачитаем. Да, я просто хотел сказать, но здесь можно, там-то стыдно признаться, а здесь все, все, сваливайте все, все, что накопилось за эти годы.
1: Да. Евгений пишет: доброе утро, любимое радио. У нас отпуск, мы наконец-то едем отдыхать в Казахстан. Всем родственникам и слушателям огромный привет, улыбок и хорошего настроения.
0: Прекрасно, вот когда люди в отпуск отправляются.
1: И такие: а мы отпуск, хорошего всем настроения.
0: Сладкое время, мы вам завидуем.
1: Да, завидуем, Евгений.
0: Анна пишет: обожаю ходить в гости, но есть один момент, когда хозяйка в 10 раз предлагает добавку, а ты уже как шарик, но говоришь: спасибо, я на диете. Но в этой ситуации не знаю, как поступать. Вроде бы и не хочется хозяев, да, обижать, с одной стороны. Но действительно, когда уже вот наелся и живот буквально переполнен. Ну, так говоришь, мне прям, ну, обычно я говорю, ну, мне прям маленький, прям вот маленький кусочек.
2: А у вас было такое, что вам предлагают еду, вы сидите за столом, а прям невкусно?
0: Бывало,
2: вот прям невкусно. Бывало. И ты такой, ты даже немножко было, не можешь было, съесть, да, чтобы
0: нет,
2: не обидеть.
0: Нет, я ел,
1: но
0: конечно.
1: У меня такого не было.
0: Не скажешь, что прям, ну, я ни в коем случае я никак вообще не показывал и не выказывал ничего.
2: Это понятно.
0: Я ел все, что мне, так сказать, предлагали.
1: Было бы странно, если бы такой, фу.
0: Это как раз, понимаешь, тема сегодняшнего утра.
2: Да,
0: вот ты не можешь.
2: Ну, стыдно сказать. Стыдно. Ну, да, естественно, ты не будешь признаваться. Ты не хочешь обидеть.
0: Не то, что стыдно, да, из уважения хозяйки, но все-таки ты в гостях.
2: Она старалась в любом случае.
0: Да, поэтому тут никак не скажешь.
2: А ты вот что не возьмешь,
0: вот,
2: все невкусно.
0: Это, прям,
2: ты такой, ну,
0: это как-то было, да.
2: На твоей тарелке уже все лежит, это надо как-то съесть.
0: Я просто, я помню, я вышел, и жене сказал: слушай, первый раз такое, чтобы потрясающе было все невкусно. Ну, просто все.
2: А тебе еще, знаешь, говорят: а ты что не ешь? Давай еще. А ты такой: да нет, тут уже не знаешь, что сказать. Вроде в один момент становишься: да я на диете.
1: Я как обычно к Дарье прихожу.
2: Ну, да,
0: я шучу.
1: Да не, у меня вкусно.
0: У мужчин зато есть очень классная, знаешь, это отдушина такая. Они все выходят, ну, на свежий воздух. Ты в любой момент, ну, можешь просто выйти из-за стола тогда и там поторчать какое-то время, пока про тебя все забудут. Потом вернешься.
2: Ну, вот эта вот ситуация действительно неловкая. Вот как себя вести в этом?
0: Вот как? Да вот как, жрать, никак, как? Есть сидеть, конечно. Да. Нет тут другого варианта у тебя.
1: Ты же не скажешь так: слушай,
2: ну хозяйка,
1: ты не
2: так
1: пробовал себя в аппликации, да? Ты же не скажешь.
0: Ты по рецептам Юлии Высоцкой готовишь, да?
2: Слушайте, ну я никогда не забуду.
1: Так хорошее это.
0: Это тонко очень, да. Не каждый поймет.
2: Я поняла.
1: Да мы не про тебя.
0: Молодец.
2: Спасибо.
0: Мы не про тебя сейчас говорим.
2: Ребят, белый плов с сырой морковью.
0: Но это...
1: Не, ну белый плов бывает,
0: нет,
1: конечно.
0: Бывает, но...
2: Чисто белый плов с сырой морковью.
0: Непроваренный, я так понимаю, рис, да, скорее всего?
2: Обычный рис просто сварили, добавили туда мясо, при том, что такое сухое мясо, и сырая морковь.
0: Что-то вас, видать, сильно зацепило. Я просто даже говорить ничего не стал по этому поводу, а вы даже блюдо называете. Сейчас вас точно опознают.
2: Меня не опознают. Понимаете, там вот вы смотрели Сашу Таню, она готовит.
0: После вашего визита все в порядке осталось,
1: может там что-то.
0: А то вы, может быть, за этот плов-то.
1: Ушла и унитаз расколола, что такое.
2: Давайте так, в моей жизни такие ситуации были не единожды, это были разные люди, поэтому я спокойно могу рассказать. А еще я же не называю имен, где конкретно я была в гостях.
0: Ну ладно. Так, давайте Максим еще.
1: А следовало бы знать в лицо,
0: чтобы больше не ходить.
1: Максим, да, Максим, никто больше в гости не ходил.
0: Ненавижу эти маленькие гостевые тапочки на 2 размера меньше. Сижу, улыбаюсь, а пальцы ног молят о пощаде. Максим написал. Ну-ка, снимите-то тапочки, чего вы мучаетесь?
1: Да, но хотя вот я дома обожаю. Вот к родителям. Я дома не ношу именно дома-дома, а вот дома у родителей прихожу всегда в тапках. Всегда ноги воняют. Да, нет, я шучу. Да нет.
0: Нет, слушай, я дома всегда вот как-то так, ну да, я все дома у себя. Я не могу, вот честно, мне дискомфортно без тапочек.
1: А, без них. Ну, а я вот в гостях, вот мне хочется.
0: Тапки это что, это закрытые же, а у меня, ну, сланцы, они открытые. Да, да. Я как-то вот мне в них привычнее, как-то комфортнее гораздо. А в гости, когда я прихожу, я никогда не требую никаких тапок. Я,
1: нет, только у родителей, вот только у них, понимаешь?
0: Я хожу. Да. Единственное, это опять же, если подышать, нужно выйти на балкон зимой, например, ну, там надо, потому что холодно. Таня пишет, когда приходишь к родственникам, а там обязательно спросят, ну что, замуж, дети, в общем, когда, часики тикают, ну и так далее. Ну, это классические вопросы, в общем-то, они возникают так или иначе, в любое время.
1: Терпите.
0: В целом, да. Больше тут ничего посоветовать нельзя.
1: Да, ну что, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что вас бесит в гостях, а стыдно озвучить? Расскажите, пожалуйста, поделитесь историями. Да,
2: понятно. Все. Недожаренная рыба.
1: Слушай, мы вот ждем теперь от тебя плов в студии и рыба жареная.
2: А у нас в семье за плов отвечает отец.
1: А, то есть женщина... ты сама не умеешь еще...
0: Может, подожди, может, плов нормальный был?
1: Может, ты его не ел никогда?
2: Нет, давайте так, я ела отцовский плов, я ела плов... А в Казахстане.
1: Узбекский ела плов.
2: Это вот потрясающе, рассыпающийся рис, золотистый.
1: Короткая прям история, быстренько. Меня отец много работал с узбеками, ну, то есть в строительстве. И, соответственно, было завершение сезона. Mm-hmm. И они приглашали нас в гости, вот это вот, знаете, когда на полу там на маленьком столе сидеть. Я не знаю, как это все называется, не помню. Но такого вкусного плова я не ел никогда. Mm-hmm. Это прям...
0: Настойно.
1: Сами производители, я бы сказал, все это знают. Поэтому, да. Да, действительно, плов бывает аж ну, шикарный. Да. У него, знаешь, как этот чеснок, как этот сыр такой. Вот он.
0: Ну, как да. Да. Растекается. Да,
1: да, да, да, прям потрясающе. Вот, ладно, от вкусного к полезному. Он лью, послушаем, и прогноз по праздникам.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Да, друзья, 29 мая у нас на календаре. Сегодня день военного автомобилиста Вооруженных сил России. Профессиональный праздник не только военнослужащих автомобильных войск конкретно, да, но и всех тех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством.
2: Это папу надо моего поздравлять.
1: Да? Да. Поздравляйте обязательно. Да.
2: Мы как раз сегодня вечером поедем.
1: Кстати, может быть, и со следующим праздником, потому что день сварщика в России.
2: Да. Да, да, у него разряд. Да.
1: Вот.
2: Он сегодня будет гулять.
1: Да, сварщиков поздравляем. Я, конечно, давно не следил, но как-то была информация, проходила информация о том, что одна из самых высокооплачиваемых профессий была на тот момент, да, когда выходила новость. Но вот сейчас не знаю, правда, ничего не могу сказать, потому что не знаю. Но, тем не менее, профессия крайне важная сейчас. Вот, хорошо. Всемирный день здорового пищеварения, друзья.
3: Это очень важно.
1: Старайтесь, да, все-таки. Как-то все-таки старайтесь, чтобы пищеварение у вас было здоровым. Так, зарегистрирована торговая марка «Эскалатор» 126 лет назад. Незадолго до этого компания представила, в общем-то, первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. Это самодвижущаяся лестница, которая вас поднимает на определенный этаж. День гадания на ромашках сегодня еще, друзья.
3: Любит, не любит, сердце прижмет.
2: Любит, поцелует, к черту пошлет. Надо сейчас послушать.
1: Через это, мне кажется, проходил и каждый, не знаю, проходит ли сейчас. Я ромашки-то не часто встречаю. А торопиться некуда. Дальше только день рождения Андрея Сергеевича Аршавина, друзья. В 81-м году он родился в Ленинграде, бывший капитан сборной России.
2: Шестое место в списке Лиги чемпионов. Господи, в списках номинантов на золотой мяч. Ну, то есть шестой игрок в мире в 2008 году.
1: И плюс ко всему автор четырех голов, как правильно называется?
2: Да, но покера на Энфилде, ворот Ливерпуля, автор голов ворот сборной Нидерландов, но
1: момент
2: Голландии.
1: Момент был легендарный.
2: Да. Но это всегда.
1: Слушай,
2: смеет.
1: Ну это так тонко, что не каждый поймет, понимаешь?
3: И хорошо, что не каждый поймет.
2: Shot in the dark, всего-то на все.
3: Ну, кстати, нам за эту шутку в свое время в КВН пятерку поставили.
2: Да.
1: Не, КВН вещь странная.
3: Нам сказали, вот это вообще. Вот так и шутите. Ну, между прочим, эта пятерка дала нам шанс идти дальше. Если бы не она, мы бы там и остались.
2: Ну ладно, мы там и остались.
1: Чудес, смотрю, далеко вы не уехали.

0: кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плой куда тут поиграть.
2: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде. Сейчас в Орске плюс 15, днем до плюс 20, сильный дождь. В Ясном плюс 14, днем до плюс 20, возможно, осадки. В Ковандаке, Медногорске плюс 13, днем до плюс 18, дождь. Ну и в Оренбурге плюс 12, днем до 20. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, друзья, неправильные новости. 25 минут 9 на студийных часах. Начнем вот с такой информации. Геолог нашел сотни яиц титанозавров во Франции.
3: И?
2: Закопал их обратно.
4: Ни себе, ни людям.
2: Такой, думаю, твой. Ну его. Зачем мне это надо?
3: Да.
2: Теперь они там опять так и лежат. Будут их ли там дальше раскапывать, не знаю.
3: Но он всем рассказал еще.
2: Конечно.
3: Я вот нашел, но закопал.
2: Естественно, закопал. А где, не скажу.
4: Не хочу.
2: Ищите сами. На вас вся ответственность. Странный тренд, не знаю, как это назвать, в набережных Челнах. Там начали наливать пенное за шаги.
3: Нахаживаешь ради здоровья, чтобы его немножко подкосить.
2: Да, определенный, естественно, бар. То есть, да, единичный случай, так скажем. Но там есть такое правило.
4: За шаги до бар, я не пойму.
2: Нет, чтобы получить бесплатное пенное или коктейль, посетителю достаточно показать бармену, что за день он прошел 10 тысяч шагов.
3: Интересно.
2: Но это максимально странно.
4: А вот один бокальчик?
2: Ну, тут
4: там 0,33, 0,5, это важно.
2: Я понимаю, что важно, но об этом не сообщается, сколько конкретно. Возможно, ты весь вечер можешь сидеть. Возможно, только один бокал.
4: А вот за каждые 10 тысяч шагов, ну, грубо говоря, ты сходил.
3: Печет, пристало к человеку.
2: Съездите в набережные Челны и узнаете все там из первых рук уже тогда.
3: Ночью
4: я не могу.
3: Проснешься от звонка. Я дошла!
4: Я знаю, сколько точно.
3: 800 километров я пешком прошла до Челнов.
2: Ты точно говоришь, или это...
3: Ну, примерно, мне кажется. Ну, тут в Казань же там сколько? 1000 километров примерно. 1400
4: или... Ну, Челны-то подальше будут.
3: Нет.
4: Нет?
3: Челны перед Казанью ты проезжаешь. Я не помню. Ну, 1000 километров, грубо говоря.
2: Примерно, да. Но это явно не 10 тысяч шагов, это больше.
4: Ну, ладно, алкоголь вредит вашему здоровью.
3: Да, ну, понятно.
2: Самое главное. А в Австралии госслужащую подозревают в том, что она намеренно выманивала кошек на улицу, фиксировала нарушение самовыгул и выписывала штрафы владельцам.
3: Представляете, да?
2: Там это запрещено, то есть, ну, самовыгул домашних животных, то есть, обязательно с хозяином. А якобы она попала на камеру видеонаблюдения, и там видно, что она прям...
3: Заманивает.
2: Да, заманивает едой там или чем-нибудь. Кошка выходит на улицу, она такая, опа, все.
3: Самовыгул.
2: Все, штраф. 280 долларов, кстати, австралийских.
3: Ну, все так.
2: Приличная, да, довольно сумма. Ну, все, вот такие новости.
3: Спасибо.
4: Так. Спасибо.
3: Давайте послушаем мы Пола Димикса, Денниса Фёста, Get Lost. Кто это?
2: Get Lost. Так, это ну, что-то последнее.
3: Что-то последнее. Последний get.
2: Ну, я не знаю.
3: Давай будет так.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: бензиновая лихорадка.
1: Здравствуйте.
2: Куда ж без нее-то? Да, действительно, бензиновая лихорадка, 21-103-7, код города 3537, уже разгоряченный телефон у нас звонит.
3: Теребит Дмитрий.
1: И это, знаете, напоминает мультик «Головоломка», когда они там пультом управления вот так вот тоже какие-то кнопки нажимали, Димка тоже на чьих-то эмоциях играет.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Баянсу.
2: А сколько мы будем крутить барабан?
4: Четыре
3: раза. Хорошо, давайте попробуем. Четыре так четыре.
1: Опа, 19 литров.
3: Поехали.
1: Я напоминаю,
3: дальше.
1: Что нас можно смотреть в прямой трансляции.
3: 20 литров. Вы понимаете, да, к чему идем? Сейчас будет третий, четвертый. Так, сейчас 7 литров. И...
1: финальный.
3: 17 литров!
2: Слушайте, ну... три хороших попадания из четырех, по-моему,
1: да,
2: вполне...
1: прекрасно.
2: Да, хорошо. 17 литров бензина, максимально близко к нужному результату. Бринсу, мы вас поздравляем.
4: Спасибо большое.
2: Желаете что-нибудь кому-нибудь?
1: Нам.
2: Ну, нам в первую очередь.
4: Спасибо вам за вашу передачу. Каждый день я вас слушаю. Заряжайте позитивом на весь день.
2: А вы ее прям всю слушаете?
3: Нет, только бензиновую.
2: Ладно, спасибо вам большое за добрые слова. Конечно.
3: Спасибо большое, да, трубочку не кладите, за эфиром пообщаемся. Ну а дальше мы что, послушаем музычку? Леди Гага у нас тут на горизонте, также Холидей Бой, пожары. И вот тут к нам еще один пожар придет, тетя пожар, которая психолог. И будем уже разбираться с чем сегодня, с кино?
2: Кино, да.
3: Анонсируйте.
2: А служебный роман сегодня разбираем.
1: Не служебный, военно-полевой роман. Выключай его.
3: Поплыл.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Реклама. ЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: Мы снова танцуем.

0: Маркелок отвечает.
1: Маленьком плоту.
2: Приплывает сирена, что ли?
3: Веслом так раз. Одним.
4: О, мы в детстве гоняли на плотах. Из пенопласта делали, помните?
5: Он только хотел сказать, с таким шикарным маникюром не надо никакое весло и плот. И вот она говорит, мы гоняли.
3: А маникюр где? На весле.
4: Одно другому не мешает.
2: Ирина сегодня, как всегда, total black, сейчас, как говорят, да, в черном.
5: Но при этом не менее прекрасно. Ты посмотри, какое декольте.
2: Вы, кстати, сегодня тоже, даже в основном в этом цвете. Хотя читал вчера буквально, что это черный, это наоборот отсутствие цвета.
5: У меня контраст, понимаешь? У меня сережки-вишенки.
2: Так, ладно.
4: Очень много символики, да, у каждого есть на тему цвета. Давайте перейдем к фильмам.
2: Давайте. Мы сегодня, друзья, разбираем картину, замечательную картину, военно-полевой роман. Это, знаете, фильм Петра Тодоровского, сейчас скажу, год 1983. Этот фильм претендовал на премию «Оскар», между прочим.
4: И жаль, что не дали, не дали.
2: Лучший иностранный, ну, как иностранный фильм, да. И нет, он проиграл. Вот какую картину надо будет потом посмотреть, хотя это на самом деле не так уж важно, потому что гениальность и само отсутствие этой премии, оно никак не умаляет его достоинства, я имею в виду саму картину. Если так, очень коротко по сюжету, это любовный треугольник в условиях
4: там
2: такого
4: послевоенного
2: времени. Даже квадрат, да, так скажем.
5: Геометрия.
2: Если учитывать всех абсолютно, да, участников. Вот, замечательная мелодрама. Мне кажется, одна из знаковых, одна из лучших вообще в советском кинематографе в плане актерской игры. Вот здесь замечательное трио. Это Наталья Андрейченко, Николай Бурляев и Инна Чурикова. Это вот просто как такой триумвират, который картину буквально тащит на себе. Ну, это так условно.
4: Украшает. Украшает. И делает ее этим, да, знаете, как достоянием и уже чем-то таким бесценным.
2: Вот, посмотрела Ирина эту картину, и вот вердикт, да, ждем ваш.
4: Я когда ее первый раз в детстве смотрела, мне было очень грустно от этого фильма и от того, что там происходило. И разочарование было такое глубокое. И сейчас, когда я посмотрела, поняла, насколько этот фильм глубокий, серьезный. Его с первого раза можно не понять. И он вызывает очень много аспектов, которые мы даже здесь в эфире полностью озвучить и раскрыть не сможем, потому что времени не хватит. Там про каждую сцену нужно говорить отдельно, потому что она очень метафорична. Ну, в советское время ничего зря не снимали, и каждый миллиметр пленки и рабочего материала был важен, и всегда был дефицит, особенно, да, там, вот в это время. И там была значима каждая секунда, каждая сцена. И там очень много метафор, очень много сказано без слов. То есть вот это движение, постановка актеров, каждый взгляд, вот каждая секунда, которая там есть, каждый встроенный момент, он великолепен. И там нужно прям останавливать паузу, делать паузу и задавать себе вопрос, что хотели сказать создатели этим моментом. И вот там четко вы можете увидеть, что фильм поделен на две части, потому что даже название фильма мы узнаем на 12-й минуте. И там две части фильма, в которых основная линия, на которой строится вся эта ситуация, все жизненные вот эти развороты, это выживание. Выживание на войне и выживание в послевоенное время. То есть это прям вот первые 5 лет после войны.
2: Но там конкретно не указано, сколько именно прошло.
4: По дочке, можно сказать.
2: А вот дочка. И сколько там?
4: Ну, ей там 5-6 лет.
2: 5-6 лет.
4: Да, то есть она такая еще совсем юная, милая. Но она и родила на войне. То есть она забеременела и родила как раз-таки либо в конце войны, либо вот во время войны главная героиня. И она как раз-таки является центром и символом жизни.
2: Да. Ну, я просто напомню, там вот есть персонаж Александр. Он влюбился на фронте в жену комбата.
4: Он был очень юным. Ему было 18-19 лет, не больше.
2: И однажды, спустя какое-то
4: время... Она не была
2: его
4: жена.
5: Да, она не была.
4: Она не была. Она себя называла жена. Да, только она себя так и называла.
5: А ее, по-моему, называли любовница комбата.
4: Ну, во-первых, если мы вспомним первую часть, то солдаты, которые смотрели со стороны на ее...
5: Они смеялись.
4: Они ее высмеивали и как раз-таки оскорбляли, называя ее тем, что комбат наиграется, и перед на наступлением он ее выбросит.
5: Да,
4: то есть это так озвучилось. И там очень классные сцены есть, где вот так сапоги на фоне и обсуждают два солдата, что сколько человек может прожить без еды и сколько без женщины. Вот. И аспект, почему лица-то не показали?
5: Почему?
4: Задумайтесь.
2: Ну, понятно.
4: Две пары сапог.
2: Ну, непонятно, но да. Так вот,
4: и только рассуждение.
2: И вот этот Александр, он в Москве через какое-то время встречает, узнает вот эту девушку, да, женщину, и пораженный тем, что она торгует пирожками, пытается ее...
4: Он слышит сначала смех. Смех, да. Который его держал.
2: И пытается ее так, каким-то образом, ну, как он сам говорит, вытащить из этого состояния. Вот тут в психологии отношений, мне кажется, фильм на самом деле очень знаковый. То есть его можно разбирать.
4: Он вообще с точки зрения психологии очень знаковый. Поведение, да. И поведение выживания. Кто, а что человека во время вот этого мощного выживания, что такое война? Это ежедневная смерть. Это ты живешь одну секунду, один час, ты не можешь ничего контролировать, да? Угу. И вот в этом пространстве как сохранить себя, остаться человеком? Кто-то скатывается до бытовых потребности, еда, сон, сексуальная потребность, которую озвучивают солдаты, им больше ничего не надо. Александр выживает за счет прекрасной музыки, он подслушивает вот этот, там играет
2: патефон,
4: да, и смех, он слышит этот смех ее любви, да, и вот это, то, что она скачет на лошади, ее коса, это вот эта юность, она же тоже там молодая-то, ей тоже около 20, там чуть больше, да, ее вот это... сохранность, что она еще может смеяться и наслаждаться жизнью, она его цепляет. Вот это вот что-то светлое, яркое, наполненное жизнью. И он за счет этого выживает. А та же самая любовь, она среди... Вы помните, там был сюжет, один момент только, когда атака началась военная, и в бане вот эти мужики, солдаты, они побежали в разноброс, а она уже как опытная, она стала командовать всем вниз и спасла этого Александра. То есть она его опустила, накрыла голову рукой, вот он ее разглядывал, пытался на нее посмотреть, чтобы хоть что-то запомнить в момент, что если он сейчас не выживет, понимаете? Последний момент он хватался. И вот получается, что привязка произошла у него к ее образу, вот символ жизни для нее стал, а для нее символом жизни было отношение с комбатом. Она мечтала семью с ним создать, родить и быть его женой. Вот это ее ценность была высокая. И она же постоянно говорила, мой муж умер, я вот ребенка записала, а мы расписаться не успели. Да, а картинка была, ну, а внешне воспринимали все по-другому. Но ей эта картинка нужна была, жизненно необходима, чтобы выжить. И даже здесь эта идея о том, что она просто не успела расписаться с этим мужчиной, а ее спасала. Она выживала ради ребенка, она выбирала, хотя на первый момент кажется, что она такая легкомысленная, но она играла роль. Вот там была ситуация, когда Александр второй раз к ней подошел, она там устроила... истерику, скандал, что, да, скандал, что ты хочешь украсть у меня деньги. Чё, все так вот подмазываются, да, потом выручки нет. И она такая в угол зажалась и заплакала, потому что она тоже играла вот эту бессердечную, расчетливую, а на самом деле она тоже была вот такой хрупкой, ей важна была любовь искренняя и чистая, но она ее прятала, потому что никому она не нужна была, ее воспринимали вот как объект. И она этим стала пользоваться, чтобы выжить. И вот эти моменты, когда ночью она с дочкой на кровати песни поет, когда она с Верой вот это вот про любовь. Песни-то все какие? Про любовь. Про любовь. Влюбилась, да? Отдалась любви полностью. И та же самая Вера, да, как она бьется за Александра, и там такая...
2: Это жена, получается, Александра.
4: Вторая, да,
2: мы,
4: которая...
2: Мы не упоминали еще просто, да. У него и была уже на тот момент жена. Да.
4: И вы слушаете там фразы. Мне чем нравятся советские фильмы, там немногословность. Там короткие, четкие фразы, но они очень глубокие и со смыслом. Что у нас опять кто-то из твоих будет ночевать? То есть Александру такой добродушный, он всех тащит, помогает всем военным сослуживцам, потому что они остались незащищенными после войны, не могут... Ну, то есть происходит такая адаптация серьезная.
2: Так, давайте вот. Рулить к финалу уже.
4: И вот это вот в ожидании, что она ждет, я тоже хочу. И она как бы в очереди за Александром стоит, но вот это вот, знаете, как такая тень войны, которая заставляет до сих пор, вроде война закончилась, а они вынуждены жить под этой тенью, и она очень длинная, она не заканчивается, и она очень сильно влияет на выборы поведения. То есть Вера, она с краю стоит, потому что не воевала. И она права не имеет на любовь, а вот любовь, вторая героиня, она имеет право больше, потому что она дала долг родине, да, и это заставляет их измениться. Там еще одна пара была в кинотеатре, этот директор кинотеатра.
2: Зиновий Герт играет там, да.
4: Да, директор, и он кинотеатра. Свою жену каждый день таскал, чтобы она от него не ушла. Он так боялся, что она уйдет, он ревновал ее и заставлял каждый день один и тот же фильм смотреть. Она сидела вот так на стульчике, ножками махала. И у них диалог с Александром произошел великолепный. Она говорит, ты смотри, она тобой крутит, как это, вокруг пальца, пользуется тобой. Он говорит, а вы живете из-за чувства вины. И она потом в конце говорит, он мою семью от голода в 42-м спас. я ему должна. То есть она живет из чувства долга с мужчиной, а тот боится ее настолько потерять, что каждый день думает, что она ушла. То есть там такие сцены, ребят, это нужно смотреть. Это такая глубокая, знаете, такая вот уже экзистенциальный уровень ценности, что действительно может помогать нам выживать в любой ситуации. Почему нужно думать и анализировать, что для вас действительно важно. Потому что вы вот этот мусор информационный, да, вот то, что на нас накладывается, вы его от него освободите, станет легче.
2: Так, все, ладно, спасибо.
4: Фильм шикарный, мнение, смотрим несколько раз.
5: Категория?
2: 12+.
4: Там 12+, да.
3: Все прекрасно.
0: Спасибо, Ирина. Слушаем «Е-е-е-е» впереди.
1: Психолог отвечает.

0: Заправка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае.
5: Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме.
6: Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Впервые в Орске. Данка, Жан Мельмеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В Орске плюс 17, днем до плюс 20. Сильный дождь. В Ясном плюс 16, днем до плюс 20. Возможно, осадки. В Повандыке, Медногорске плюс 14, днем до плюс 17. Дождь. В Оренбурге плюс 14, днем до плюс 20. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
8: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Этим летом у арчан будет только одно официальное место для купания – пляж в парке строителей на озере Песчаном. Сейчас территория там проверена и обработана от насекомых, дно озера очищено, а для удобства отдыхающих созданы все необходимые условия – от питьевых фонтанчиков до душа и биотуалетов. Безопасность на воде обеспечат дежурные спасатели. А вот любимый многими детский пляж на реке Урал вновь недоступен для купания.

0: телу из-за поломки. После удара машину отбросило на легковушку. 39-летний водитель неисправной «Газели» ремонтировал автомобиль на обочине. От полученных травм он скончался до приезда скорой. Трое мужчин, помогавших ему с ремонтом, госпитализированы. Рентгенолог из Подгорянской районной больницы Воронежской области стал обладателем нового мирового рекорда по подтягиваниям. Об этом пишет РИА Воронеж. 31-летний Алексей Гетманов выполнил 537 подтягиваний на турнике за полчаса. Достижение было официально зафиксировано специалистами Международной системы регистрации рекордов и внесено в реестр рекордов России. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты
4: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Джордж Харрисон, друзья, у нас в начале третьего часа подушки шоу, 9.06 на студийных часах. Единственное, Дмитрий, напомните композицию.
1: Got my mind set on you.
0: Set on you. Одна из самых-самых таких знаменитых композиций.
1: Что-то типа из Шрека такое.
2: Ну-ка, переведите, Виталий, о чем поет?
0: Слушай, я так вот...

0: им здесь мне сложно, я на слух не смогу.
1: Got my mind.
0: Ну, типа, возьми что-то мои мысли.
1: Set on you себе.
0: И перенеси. Ну, наверное, да.
2: Так можно перевести. Ну, в общем, что-то позитивное.
0: Ну, я просто напомню, Джордж Харрисон...
1: Если это не про шизофрению.
0: Бывший участник группы Beatles, и вот на тот момент сольной карьеры одна из самых-самых знаменитых его вещей.
1: Да, шикарная, пятничная.
0: Вот именно, да, она какая-то такая, вот перед выходными ее хорошо слушать. Вот, а мы сегодня общаемся на тему, друзья, что меня бесит в гостях, но стыдно признаться. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что написали нам к этому часу? Доброе утро. Вот недавно была такая ситуация. Юбилей мужа. Ездили на турбазу с ночевкой. Я как пчелка все готовила, собирала, проверяла, чтоб все собрали. На стол накрывала, пока все гуляли по территории и любовались видами. Ну, я думаю, что каждый из нас либо видел такую хозяйку, да,
2: либо сам на мероприятии,
0: либо сам был, да. То есть ситуация знакомая всем абсолютно.
2: Абсолютно.
0: А потом за столом, продолжает слушательница, все сидят и только мужа боготворят. А если что, если бы не я, вас тут не было бы никого. И ели бы сухари одни. Придя в гости, не забывайте поблагодарить хозяйку, и будет вам счастье. Вот так. Крик души, мне кажется.
1: У меня иногда было, знаете, ну, мама там готовит много, еще что-то. Потом она не любит вот этих таких нежностей. И отец начинает за столом там, давайте там за хозяйку там что-нибудь поднимем. Она, ой, заткнись, а, вот, да. Тоже вот обратная пойми, сторона.
0: Вот пойми, она, а я, ну, думаю, что внутри благодарность разливалась все равно,
1: да, да,
0: за вот эти слова. Ну, почему вот так вот люди поступают?
1: Ну,
0: да?
1: Вот все разные.
2: Ну, не все умеют принимать комплименты.
0: Правда. Да, ну, возможно.
1: Давай не на...
0: И вот, нет, а вот я напомнил вам еще раз, на всякий случай, вот эту ситуацию, когда вы готовкой, например, занимаетесь, да, кто-то да. это говорит. И у вас же чувство тоже внутри такое, ну, какая-то злоба все равно да, есть. Да, вот, да. вот я тут и работаю, остальные там это...
2: Я вас понимаю, как я... никто другой.
0: Да. Доброго времени суток всем. Поздравьте моего супруга Сергея с днем рождения. Сереженька, тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни. Любим тебя, свет моих очей. Муж мой, Сереженька, твоя душа, твоя жена Татьянка.
1: Ничего написала. Себе у вас отношения высокие.
0: Да, класс. Это точно, как в кино. Никита пишет, когда в гостях тебя постоянно фотографируют и снимают видео. Я хочу нормально сидеть, а не думать о лишних салфетках. Что-то там по цветам мне сходится и прочая чушь.
2: Ну, ну да, сейчас же есть вот эти эстетик герл, которым надо все сфотографировать.
0: Все сфотографировать. Ты встань сюда, а вот это сюда. Да.
2: Есть даже видео специально, когда убирают всю еду, нормальную еду, она фотографирует вот красивый стол, где все собрано по цветам дизайнерски, и потом ставит нормальную еду.
0: Да.
2: Вот чтобы она выложила, вот необычно мы сегодня собрались, а потом сидят салат есть.
0: Ой, ну что ж за неискренне все так. Так, ну, что вот еще там написали? Да?
2: Надо будет вот с Ириной поговорить.
1: Доброе утро. Сюда? Вот недавно была ситуация. Наталья пишет. Юбилей мужа. Ездили на турбазу с ночевкой. Я как пчелка...
0: Так мы сейчас только это обсуждали.
1: А, да?
2: Да.
1: Да.
2: А,
1: извини.
0: В Максе, да.
2: Пишет на маленький цветочек. Доброе утро. Гости меня... не бесят, потому что зову только тех, кому всегда рада. Бесит только уборка после гостей, особенно если гостей было много.
0: Ну, уборка, да, это такое, знаете.
1: Конечно. А меня с детства приучали, что, ну, обычно мама моет, а я вытирал.
0: А я, ну, или папа. Я носил.
1: Носил?
0: Ну, в основном,
1: ну,
0: со стола.
1: Да, да, да, да, отчасти.
2: Так,
0: а вот... сейчас я почти все делал.
2: Умничка. Пишет нам Кристина.
1: А я вообще решение нашел. Мы в гости никого не зовем.
2: Они только ходят по гостям.
1: Да, да, да.
0: Как вариант, слушай, да, ну, да.
1: Удобно.
2: Не, ну понимаешь, в гости ходить тоже с пустыми руками нельзя.
0: Хотя
2: ну,
0: такие да. люди тоже.
1: Нам проще деньгами.
2: Да.
0: Вызывают раздражение уже иногда, да. знаешь, потому что что это у нас все время? Давайте у вас.
1: Ну, нет.
0: Нет.
2: Так, сообщение от Кристины. Доброе утро. Меня бесит в гостях, тут целый список. Изначально все собрались, потом наступает такой момент, как кто-то напивается или ругается, дерутся или вообще разбежались куда-то. Это вот первое, что ее бесит. Об этом начинаешь говорить. Никто не понимает, почему так произошло. А еще бесит в гостях, когда начинаешь что-то рассказывать, и тебя либо не слушают, либо перебивают, либо делают вид, что слушают. Потом бесит, когда приходишь в гости, и все сидят в телефонах, начинаешь говорить, сперва убирают, потом опять за свое. Еще бесит, когда гости опаздывают. И я об этом напрямую говорю гостям. И мне не стыдно. Стыдно должно быть им, точно не мне.
3: Мужика вам надо. Да что это такое? Все бесит. Да нет, это бе.
0: Нет, ну в телефонах что, ну, правда жизни.
1: Да. Ну, либо так, да.
0: Оно, понимаете, ты умом понимаешь, что от этого уже все равно не уйти, так или иначе. Но даже если там кто-то откладывает в сторону телефона, все равно потом он его возьмет опять в руки.
2: Ну, давайте, опять же, смотря зачем. Вот сообщение рабочее прочитать, ответить, это одно. Когда рядом
0: да
2: с тобой
0: какие рабочие сообщения,
2: сидит рилсики, смотрит.
0: Ну, конечно,
2: и да. И зачем ты тогда ко мне пришел посмотреть
0: ну,
2: телефон?
0: Ну, вы так вообще без гостей останетесь.
2: Ну, это неправда. У меня постоянно полный дом, не знаешь, как выгнать.
0: И все в телефонах все равно сидят.
2: Нет.
0: Ну ладно. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, что вас бесит в гостях, но сказать трудно. Но мы, по-моему, перешли уже в другую какую-то плоскость с вами. Мы наоборот, получается, знаете, сейчас обсуждаем
2: тебе
0: гостей, которые к вам приходят, а не вы. Так что, ну какая разница, так или иначе, это все вокруг круто.
1: Бесявое все. Ладно, пишите портал смотри.радио. Ну и надо сказать...

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига «Салютен» 500 миллилитров 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 17 градусов, днем до плюс 20, дождь. В Ясном плюс 16, днем до плюс 21, дождь возможен. В Ковандыке, Медногорске плюс 14, днем до плюс 17. Также осадки. В Оренбурге плюс 14, днем до плюс 20. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: 23 минуты 10 на 110 часах, друзья. Очередной выпуск неправильных новостей. Житель Минска скрылся в поле после того, как проиграл все деньги невесты в казино.
3: Кошмар.
2: Ой, конечно, кошмар. Ужас. Они собирались вроде как пожениться, да, но так уж вышло, что все отложенные на свадьбу деньги ушли непонятно куда.
3: На зеро.
2: Да, он испугался, спрятался в поле и даже пытался пересечь границу.
3: Кошмар.
2: Настолько, видимо, боялся, да, последствий. Такая, я не знаю, не слишком приятная, наверное, новость, но, тем не менее, она же неправильная. Жительница Китая пыталась провести черепах в своих колготках, а ее нашли...
4: А колготки на ней были?
2: Ну, конечно.
4: Нет, ну, может быть, она их как вот... Помнишь, раньше лук уже висел дома?
2: Нет, они были на ней. Так как ее обнаружили-то? По запаху.
3: На запах? Я думал, по крикам.
2: Ай! Там даже пишут, что не понадобились служебные собаки. От дома исходил такой аромат
3: рыбный,
2: что таможенники сразу заподозрили неладное. Сказали, ну-ка, а ей даже раздеваться не пришлось.
3: Нет, тортилой пахло.
2: 300 лет тому
3: назад. Откуда музыка?
2: Кто поет?
3: Да.
2: Так, в США, явившись на крыльцо жилого дома, медведь позвонил в дверь носом.
3: Дин-дон.
2: Дин-дон, да. Но ему никто не открыл. Как
3: очень
2: вы понимаете.
3: Странно.
4: Необычно.
2: Сказали, иди домой. Он потоптался немножко и ушел. Вот, и неожиданный случай в Малайзии. Там люди приходят в местную тюрьму, чтобы купить закуски, представляете? Там есть при учреждении магазинчик, в котором можно купить различную еду.
3: Называется он мякиш.
2: Ну, не надо, зачем? Он называется... Ой, вот там ничего не понятно, что написано. В общем, в этом магазинчике работают люди, которые, собственно, отбывают наказание. Они вот пекут различные печенья, булочки и так далее. И они настолько вкусные и стали популярными. Да, и люди приходят туда для того, чтобы это все купить. То есть там и жареные, и печеные и так далее. Вот такой вот интересный случай.
3: Спасибо.
2: Да. Случай и...
4: Ну, в случае чего?
2: 300 лет тому назад. Надо пересмотреть Буратино.
3: Вывод.
2: Да? А что, классный сказал?
3: Что Тортилла на пенсии делает?
2: Там Рина Зеленая играет Тортиллу, между прочим.
3: Да, там и этот, надо всегда запоминающийся кот был, Базилио.
2: А, с усами таким. Ролан Быков.
3: Да, с такими усами противными. Да, было дело.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А вы думали, что сбежите от гороскопа? Не получится. Как всегда, да, давайте посмотрим, что астрологи-то советуют на эту пятницу. А мне кажется, чтобы они на пятницу не советовали.
2: Нам все равно.
1: Никакой роли не играет вообще.
3: Итог будет один.
4: Рыбы.
1: Сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Лучше и не пытаться. Вот я о чем и говорю.
4: Водолей.
5: Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу.
4: Козерог.
3: Вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вы вполне, вероятным даже последствием может оказаться приступ депрессии.
4: Стрелец.
1: Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему неразумно. Не до такой степени он у вас развит.
4: Скорпион.
5: Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если хочется.
4: Весы.
3: Пусть люди примут вас сегодня таким, какой вы есть. И пусть им будет хуже, если они этого не желают.
4: Дева.
1: У дев прекрасный гороскоп. Чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача.
4: Лев.
5: Сегодня вам придется немало потрудиться. Слишком многое необходимо будет сделать немедленно.
4: Рак.
3: Этот день должен быть довольно удачным. Единственная опасность – ваш собственный язык.
4: Близнецы.
1: Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи.
4: Телец.
5: Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен ни был пожар страстей.
4: Овен.
3: Будьте сегодня добрым и отзывчивым. Обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас. Не переходите также почему-то дорогу в неположенном месте.
1: Браво! Все, что хочется сказать.
3: Ты что, Буратино присматриваешь?
1: Да.
3: Ладно, и gnio.com предоставил гороскоп. Ну и
1: Дарья.
3: Мудрость.
1: Ну что вы, вот что мы томимся, ждем.
3: Да.
1: Не знаете, что ли?
5: Ну нет, подожди, ты у меня в последнее время забираешь бразды мудрости, поэтому я подумала, что ты сейчас...
1: Бразды мудрости. Вот ты видел, чтобы я у нее забирал?
3: Ну, пару раз только.
1: Сам в год.
3: Да.
5: Давайте я сегодня продолжу черепашью тему. Да?
1: 300 лет тому назад.
5: Если сегодня вы окажетесь на полянке чудес, не забывайте о том, что наступит суббота.
1: На полянке чудес.
5: И все-таки золотой ключик придется заработать.
3: Бразды мудрости, полянка чудес.
1: Золотой ключ.
3: Это интересно.
1: Прям по-пятничному.
3: Да.
6: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
6: Телефон рекламной службы 25

0: спит усталый караоке.
1: Сколько можно спать уже?
2: Пусть... Пора вставать!
1: Да, просыпается и усталый караоке. 21-103-7, код города 3537. Друзья, что мы будем здесь разыгрывать? Вы только сейчас узнаете. Сразу будете звонить.
2: Сразу же будете звонить?
3: Давай!
2: Мы разыгрываем билеты на аттракционы в Центральный парк!
1: Конечно!
3: Как на
1: лето
3: колесо.
1: Наступило, да,
3: на
1: все.
3: Колесо запрыгнуть, это прокатиться.
1: Можно кататься. Давайте, друзья, два участника нам нужны. Алло.
4: Алло. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Да, как вас зовут?
4: Владимир.
2: А вы что такой серьезный?
5: Ну, у него голос такой просто низкий.
4: Мы попугаемся.
1: Да, Владимир, нам перестаньте. Неоднократно звонил, но...
5: Мы всегда говорим про его голос. Не, это красиво. Ну, да, красиво. Так, соперником Владимира кто будет?
1: Алло.
6: Доброе утро.
1: Здравствуйте. А вас как зовут?
6: Наталья.
1: Наталья и Владимир. Сегодня у нас будут играть.
5: Я думаю, вы песенку прекрасную и автора знаете, так что просто пожелаем вам удачи.
1: 300 лет тому назад?
5: Да, все верно. 3, 2, 1.
7: Если бы ты знал, как мне жаль.
4: Нелепкая.
5: Кто? Нет.
1: Слушайте внимательно.

0: Так, Наталья Ваенга.
1: Или... Да, да, да.
0: Ну!
2: Да! Нет, нет, нет, была первой Наталья. Она,
0: не, как-то... Наталья, да, сказала.
1: Наталья, Наталья.
2: Да, да, да. Нет, да, да. Не... Владимир человек благородный, он не будет это, себе присуждать того, чего не было. Да,
0: да,
2: да,
0: и так очевидно, я не знаю, зачем.
2: Я вообще нет, это вот сидит.
3: Это я, да, я почему-то подумала, что это Владимир первый.
0: Нет,
2: нет, у вас, нет, это нет, Наталья.
1: Я не угадал.
0: Да.
2: Владимир.
0: Взятая за основу.
2: Спасибо за звонок вам. Есть ли какие-то приветы кому-то?
1: Ну, только большой привет вам, конечно. Наталью поздравляем с выигрышем и всему городу Орску.
0: Спасибо, Владимир, всегда вам рады. Вы молодец, да. Звоните нам почаще.
2: Наталья, а вас мы поздравляем. Билеты на аттракционы в Центральный парк достаются вам.
4: Спасибо огромное.
2: Передавать что-то тоже будете?
4: Ну да, конечно, особенно вам большой привет, спасибо за отличное настроение. Вот, еще раз хочу поздравить своего брата с днем рождения. Угу. И всего всего отличного настроения.
0: Как брата зовут?
4: Николай.
0: Николай, все, Николая поздравляем с удовольствием. Да?
2: Да, конечно.
0: Отлично. Дарья, читайте на правах рекламы.
3: Впереди лето, а значит, ждет вас много всего интересного, особенно в Центральном парке культуры и отдыха имени Пеленичка. Пеленичка, приходите и получите массу положительных эмоций. Кроме аттракционов, на территории парка работают кафе и много всего интересного. Режим работы понедельник с 16.00 до 23.00. Вторник и воскресенье, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00.
2: Ну что, у вас пятница, что ли?
3: Да.
0: А у Николая день рождения.
2: Закажи привет.
0: Твой лай-лай-лай. Да, друзья, с праздником, с днем рождения. Просто спой для души. Какая песня,
2: да? Роскошная.
0: Да, ладно, тут для души Данзел нам исполнит «You spin me round» и так далее. Красиво, танцевально по-утреннему.
5: Спит усталый кровь.

0: реклама.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
2: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
3: Цены всюду мониторю и зашел в Яблочный Спас. Техники есть здесь раз в море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, днем до плюс 20, дождь. В Ясном плюс 17, днем до плюс 19, также осадки. В Ковандыке, Медногорске плюс 16, днем до плюс 18, дождь. В Оренбурге плюс 15, днем до плюс 20. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.

0: одна.
1: Здрасте.
2: Ну, побольше, побольше, Дарья.
0: Снова.
2: Да еще, да, ну давай, душа, а чтобы развернулась.
0: И там шаленая императрица.
2: Подождите, это уже другое.
0: А я уже шалю.
1: Ну все, давай.
2: Так, заканчиваем тему, завершаем сегодняшнюю. Что меня бесит в гостях, но стыдно озвучить, признаться. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам написали еще к этому часу? Катя пишет: самое неловкое остаться с ночевкой, чужая подушка, непривычная тишина, боишься лишний раз в туалет сходить. Это 100%. Я согласен, да. Утром встаешь с видом: я отлично выспался, а сам как зомби. Вот. Игорь еще написал: самое неловкое остаться... А, это...
1: Ну вот как раз продублировалось.
2: Уже, да, продублировалось. Ну ладно. А вот еще тут...
1: Катя.
2: Да, бесит пьяные песни: ой, мороз, мороз, не мороз.
1: Это Евгений. Да, бывало. А Катя: самое неловкое... А, подожди.
0: Это вот Игорь написал.
1: А Катя?
0: Ну, что-то... Ну, она что-то задублировалась.
1: Не знаю. Ну, ладно, да. Все.
2: Ну, ладно.
1: Тогда, Катя,
2: я
1: Игорь,
2: насчет пьяных
1: спасибо.
2: Песен, ну, «Ой, мороз, мороз» — это народная все-таки песня. Я бы не сказал, что она пьяная. Почему пьяная?
1: Просто да, потому что в основном когда,
2: ну, нетрезвые. Когда хорошо.
1: Да.
2: Да, почему, почему сразу пьяная?
0: Так, давайте вот еще сообщение дочитаем.
2: Да, пожалуйста.
0: Ну, спасибо.
2: Мы не против.
1: Давай.
0: Пишет нам Ольга: а, бесит, когда после ухода гостей хозяева начинают демонстративно убирать, а ты еще не ушел. Они уже при тебе пылесосят, хочется испариться. Теперь я всегда ухожу очень быстро, чтобы не смущать.
2: Да, да, есть такое.
1: Еще их обсуждают, да, вслух.
0: Вот. И вот еще сообщение от Никиты: бесит, когда на столе 10 салатов, ты пришел со своим тортиком, все хвалят хозяйку, а твой торт стоит в углу. А для меня, между прочим, это важно. Хочется крикнуть: он вкусный, попробуйте. Но это как-то уже нескромно.
2: Ну, как правило, до торта редко доходит.
1: Угу.
2: Обычно на утро только.
1: Обычно приносишь какие-то сладости к чаю, и да, да, они реально остаются.
2: Да,
1: просто,
2: да, да. А зато хозяева утром потом:
1: да,
2: о, тортик.
1: Да.
2: Так, это что хорошо. Еще там есть?
0: Нет, у нас все.
2: Все, давайте тогда определяться.
1: Ну,
2: кому.
1: Вот прикольное было про то, что при тебе, когда убираются,
2: да,
1: отчасти. Ну, Никита тоже про тортик необычно.
2: А ночевка мне тоже, кстати, очень понравилась.
1: Да, что Дарья думает?
0: Я думаю, что ночевка, она так или иначе для каждого из нас близка.
2: Угу.
0: Что ты реально не можешь ни шевельнуться, ни раздеться.
2: Неловко, да.
0: Ждешь, когда они все проснутся, чтобы как-то... Ну, чтобы...
1: Неловко. Хорошо, читайте на правах рекламы.
0: Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
2: Спасибо большое, Дарья. И всем, друзья, как всегда, по традиции, спасибо за ваши сообщения. Все были классные, все были смешные. Музычка погромче, Дима. Довольно пятничная она.
1: Какая вот это? Да, она больше рабочая, чем пятничная.
2: Она, вот я тебе так скажу, она рабоче-пятничная.
1: Да,
2: пятнично-рабочая, вот. Когда вроде бы...
1: Нет, ну ладно.
2: Да, испортил все. Это когда, понимаешь, пятница, работа, она так, ну, легче проходит.
1: Вот, с таким надо настроением идти на работу.
2: Это к вечеру уже, понимаешь?
0: Да посмотри, какой проектировщик сидит.
1: Все, давай, до свидания.
2: Все, всем пока.
0: Прощайся.
1: Пока.
2: До понедельника.
0: Пока.

0: Урале 10 часов. Это радио Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По информации синоптиков Приволжского УГМС, в Оренбургской области в ближайшие сутки сохранится переменчивая погода. Регион накрыл скандинавский циклон с атмосферными фронтами. Температура воздуха сохранится в пределах комфортных значений. На западе и востоке области ожидаются дожди с грозами. Локально возможен град. МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона авто, потому что это стало опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. Об этом сообщила ТАСС адвокат Ирина Гребнева. Она добавила, что не исключен вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. В России воссоздадут Челябинское высшее танковое училище. Соответствующий документ был опубликован 27 мая на сайте правовой информации. Распоряжение утвердил премьер-министр России Михаил

0: Не работала в банковской сфере специалистом.
1: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
2: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бодрое, музыкально-танцевальное утро пятницы, а как иначе-то? Поздравляю всех, каждого вы добрались. Стей открыл этот час, впереди у нас Невера, а также диджей Смеш. Смеш, это что, мне за 60 уже? Диджей Смеш и трек «Волна». В общем, давайте на гребне этой волны и мчаться в грядущие выходные.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 29 мая. Будем сейчас смотреть в эту пятницу через призму праздников и календаря. День сварщика. Поздравлять скорее с этим замечательным днем. Профессия действительно важная и нужная. День гадания на ромашках. Это на всякий случай, если сомневаетесь. День военного автомобилиста. Тоже можно отметить. Всемирный день здорового пищеварения. Заботимся о нем. День ветеранов таможенной службы. Поздравьте. День также у нас международный Эвереста. Покоряйте. Дальше у нас отмечается день конца средневековья. 573 года. Ну, вот так вот. День в истории есть. И еще у нас день печенья из-за границы пришел. День петуха с вином в Америке. Ну, я надеюсь, это блюдо какое-то, а не бывший заглянул. Ну и также, друзья, у нас сегодня день скрепки отмечается и день мяса вот за границей. В общем, отмечай не хочу. Информация была предоставлена сайтом kaelen.ru.

0: заварить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Давайте поговорим о гороскопе пятничном. Это важно.
2: Овен.
1: Будьте сегодня добрым и отзывчивым. Также непосредственно обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас. Не переходите еще и дорогу в неположенном месте. Куча советов.
2: Телец.
1: Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны.
2: Близнецы.
1: Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтующих сторон падет на ваши плечи.
2: Рак.
1: Этот день должен быть довольно удачным. Единственная опасность вашему благополучию – ваш собственный язык.
2: Лев.
1: Вам придется немало потрудиться. Слишком много необходимо будет сделать немедленно.
2: Дева.
1: Чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача.
2: Весы.
1: Пусть люди примут вас сегодня таким, какой вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого не желают.
2: Скорпион.
1: Правила для того пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться.
2: Стрелец.
1: Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему неразумно.
2: Козерог.
1: Вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться приступ депрессии.
2: Водолей.
1: Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу.
2: Рыбы.
1: Вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий, лучше и не пытаться. Информация была предоставлена сайтом ignio.com. Слушаем музыку.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. We'll be right back.

0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь или нет, Томи, в кино скорее билет.
4: Билет?
3: Да, билет.
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Впервые в Орске. Данка, Жан Милимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-0640. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Пожитных Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.
2: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смотри радио.
1: Жили были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон. Помнишь, пока мне

0: Далее 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С теми вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области в Международный день защиты детей снова ведут запрет на продажу алкоголя. Ограничение будет действовать 1 июня 2026 года. Об этом напомнили в региональном министерстве сельского хозяйства. Запрет касается розничной продажи спиртного в магазинах. При этом кафе, рестораны и бары продолжат работать в обычном режиме. Для заведения общепита ограничение не действует. В Оренбурге 16-летняя студентка техникума стала фигуранткой дела за продажу банковской карты. По данным полиции, она оформила карту через приложение и передала ее незнакомцу за 4000 рублей. Карта могла использоваться в противоправных целях. В отношении девушки возбуждено дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Российские школьники все чаще выбирают прокат одежды для выпускного. Как сообщает РИА Новости, взять наряд в аренду планирует почти треть выпускников. Новые платья и костюмы будут покупать 43% опрошенных, но большинство из них выбирают базовые модели, которые можно носить и после праздника. Средние расходы на наряд за год снизились с 13 тысяч до 8 тысяч рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, 100 тенге 14 рублей 85 копеек, юань 10 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором.

0: чтобы со спокойной душой отправиться на заслуженный отдых, конечно, надо сначала потрудиться. И даже сегодня, в последний рабочий день, ну, у многих он таковым является. Так что давайте не снижать оборот, хоть и мысли уже где-то там. Тем более на выходных дождик обещается. Вряд ли там с природой что-то срастется. В общем, давайте потрудимся как следует и уже там отдохнем, ну, как говорится, на всю катушку. Кунгс послушаем, также Бурито, Егор Крид с Арткасти, а также заглянет к нам Алекс Кенджи. Прешуа. Вот такой вот трек, который, я уверен, пятничный вайб нам тоже подарит.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+.
11: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
9: По будням слушай «Радиохит» и «Смотри радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
9: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

Эх, друзья, сегодня у нас за границей к нам идет день мяса, так что давайте немного и покушаем приятно в пятницу вечером, отметим. А, и что праздновать сегодня день сварщика? Я думаю, огромное количество таких представителей у нас этой профессии имеется. В общем, поздравляйте, зовите на шашлыки и отмечайте приходящие выходные. Но это пока вечером, я вас немножко потравил, давайте здесь пока общением и работой займемся. Портал смотри.радио, пиши группу ВКонтакте, мессенджер Макс, телеграм-канал, все для того, чтобы тебе было хорошо и был где написать. Пока мы послушаем же Боба Синклара вместе с Кешей Джонни, Леди Гагу, Смэш с моей Мишель ворвется к нам, ну и Йок попроще нам посоветует вести себя Миша Миллер и также Леша Свик совместно с Нюшей. Смотри,

Реклама. Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: котлами в газовик.
1: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальное экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы.

Ну и немножко ваших сообщений. Кирилл передает привет своей любимой Наташеньке. Поздравляет с окончанием рабочей недели и с началом отпуска. Вот, ну, Наташенька, мы за вас, конечно, рады. Давайте вместе отмечать. Надеюсь, погода не подведет нас сегодня. Ну, по крайней мере, ваша вторая половинка этого не сделала. Да, это здорово. Дальше у нас сообщение от Натальи. Добрый день. Хотел бы поздравить свою любимую свекровь с днем рождения у нас. Будьте счастливы. Спасибо за любимого супруга. Ну и я отплатила вам внуками. Вот так вот. Песенку поставить просит Облака. Пожалуйста, пускай Казак делает хиты, это реализует. Мы поздравим вас еще раз. Ну и, конечно, наполним день музыкой и смыслами.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: очень нравится.
1: А мне нравится прощаться в пятницу
2: с работой на выходные.
0: Ну, чего, зачем вот людям раньше времени вот это начинаешь, чтобы они ерзали на стуле?
1: Работайте! А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия.
0: Слушай, давай, в общем, мы счастье, любовь и удовольствие таки оставим немножко слушателям.
1: Давай,
0: чтобы они нас смотрели, наши слушатели, и наслаждались моментом.
1: Удачи, желаю вам всем хорошего вечера грядущего, и дня рабочего. Давайте.

0: Далее. Полдень. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 28 мая в Орске изменилась цена проезда по маршруту номер 23А. Уведомления об этом были расклеены в салонах автобусов. До остановки улицы Советская по-прежнему можно доехать за 30 рублей. Цена до этой отметки поднялась еще в апреле 25 года. А вот тем, кому нужно следовать дальше указанного участка, нужно будет доплатить 30 рублей вместо 20, как было раньше. Итого это 60 рублей. 5 июня в связи с проведением велопарада, посвященного Всемирному дню велосипедиста, с 18.00 до 20.00 будет временно ограничено движение транспортных средств на Орском проспекте, от улицы Братской до улицы Шалина. На это время проезд будет организован по автодороге от проспекта Западного до переулка Сарматского. Планируйте свой маршрут заранее. Численность населения Японии пережила самое резкое падение за всю историю статистических наблюдений. За последние 5 лет страна потеряла 3 миллиона 90 тысяч человек. Это абсолютный антирекорд. Такие данные обнародовало Министерство по административным делам и коммуникациям по итогам переписи. А сокращение фиксируется уже в ходе третьей переписи подряд, начиная с 2015 года. Главной причиной демографического спада власти называют естественную убыль населения. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 30

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Давай, делай громче вместе с нами, тогда точно не замерзнешь, и даже если за окном чуточку прохладнее стало, мы наоборот. После жаркой рабочей недели нам природа помогает чуточку остыть, чтобы подготовиться к жарким выходным. Давайте вместе с нами двигаться активнее в эфире «Смотри радио», а мы поможем ваш рабочий процесс сделать легким, по-пятничному радостным.
2: Чувствуй глубже. «Смотри, смотри, радио».

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Небозвезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Вместе с вами, друзья, мы всегда любим обсудить много чего интересного. Особенно любим вам посоветовать, чего посмотреть сегодня вечером. Вспоминаем много чего из старого, хорошего, рассказываем про новое. И все это нам приносит туда в эфир Виталий Морозов.
2: Вы энергичный, Максим, сегодня.
1: Это пятница. Настроение само поднимает.
2: Да. Ну, классику обычно мы обсуждаем в эти дни. И, вы знаете, не так давно я наткнулся на картину, которую тоже вот как-то частями постоянно смотрел. Но вот недавно прям вот сел специально от начала до конца ее досмотрел. «Человек на своем месте» называется, 1972 года. Картина с категорией 0+. Даже вот не знаю, что меня вот там так привлекло. Наверное, в первую очередь, конечно, участие Владимира Меньшова. Он снимается здесь в главной роли. Режиссер в этой картине Алексей Сахаров. Рассказывается про мужчину по имени Семен Бобров. Его играет Владимир Меньшов. Он после окончания института, отработав на заводе положенные 3 года, возвращается в родное село и сразу свою кандидатуру предлагает на пост председателя колхоза. Потому что на тот момент там, в общем-то, кандидатуры есть, но в целом пришедший новый человек, в общем-то, да, с образованием, и ему, в общем-то, все интересно, он везде пытается принять участие и понять вообще, как вот можно всю систему, например, там, да, изменить для того, чтобы это все лучше работало. Вот, и, в общем-то, у него тоже есть мечта, это все не просто так. Он видит, что деревня постепенно вымирает, и не только одна, там, даже несколько деревень, люди уезжают в города, джентрификация, так сказать, наступает, вот. И он хочет построить агрогородок, в принципе, вообще возродить всю жизнь деревни для того, чтобы, наоборот, люди вернулись обратно. Ну, понятно, что здесь, знаешь, такое новаторство. Человек приходит на новое место и хочет здесь все изменить, да, у него уже есть какой-то опыт, ему не хочется, чтобы родная деревня как-то вымирала. Ну и, в принципе, сама проблема вымирания деревень тут очень серьезно затрагивается. Причем она даже не только в этой картине, а в ряде картин «Белые росы», например, замечательная комедия. Там ведь тоже, в принципе, об этом же и говорится. Ну, еще, наверное, привлекло, я не знаю, почему, ну, такая ассоциация. Жутко стильно выглядит Владимир Меньшов в этом фильме. У него байкерская кожаная куртка, и он гоняет по своей деревне на мотоцикле.
1: Колоритно.
2: Это колоритно, и это настолько отличает его как главного героя, да, главного основного персонажа от всех остальных участников этой картины. Это настолько вот, да, настолько такой какой-то необычный, да, какой-то не по-свойски модный, что-то такое вот, да, в нем.
1: Тот самый реформатор.
2: Да, тот самый реформатор, который, например, еще проводит специальное радио такое... всеобщее для деревни, не всеобщее радио, а систему оповещения такую, да, когда у него есть своя собственная будка, радиобудка, он садится туда, у него микрофон, и это тоже что-то такое очень новое для жителей деревни, и он дает там различные объявления, там что-то, да, собираемся там восток-восток-то, и все так это с этим, с удивленным лицом на него смотрят. Но, в общем-то, название самой картины, оно отражает ее суть, человек на своем месте, действительно, ему там приходится нелегко, потому что многие пытаются палки в колеса ему поставить, да, мешать работать. Не всем очень далеко нравится его байкерская куртка, да, и мотоцикл, и, в принципе, ну, я говорю сейчас, понятно, не о вещах, а о его методах, новых методах работы, и поэтому находятся какие-то люди, которые ему стараются мешать, и он пробивается все равно через это все, чтобы осуществить свою мечту. На самом деле, очень такое увлекательное, классное и достаточно легкое, вот я еще отмечу, кино, которое и в какой-то момент застревает в памяти, если его смотреть каким-то вот совершенно современным взглядом, знаешь, оно на самом деле открывается немножко по-новому. Хотя, казалось бы, да, ну, какой-то казалось бы, заурядная картина, на самом деле нет, там свой глубинный смысл тоже есть. Его просто надо поискать. Посмотреть более внимательно. «Человек на своем месте», 1972 год, категория 0+. Замечательный Владимир Меньшов в байкерской куртке. Ну, там он молодец.
1: Обязательно, друзья, хотя бы одним глазком зацените. Мы же вместе с вами продолжим наслаждаться днем, а вам желаем такого же классного кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть. Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вместе с вами продолжаем двигаться по этому дню в лучших ритмах. И, конечно же, насыщаем пятницу яркими эмоциями через наш портал смотри.радио. Привет, Макс, привет передаю вам и всему городу Орску от Жени сообщение. Спасибо тоже большое, привет. И привет передает всем Эльвира. Ну, а мы вместе с вами тоже ждем больше эмоций, больше пожеланий. Все это делайте и передавайте вместе с нами. И делайте громче, чтобы музыка помогала вам делать эту пятницу ярче.
1: Чувствуй глубже. Смотри,
2: радио.

0: автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня — это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Этим утром водолазы аварийно-спасательной службы Оренбургской области обнаружили и извлекли из воды тело мальчика 2015 года рождения, который предположительно утонул в реке Большой Кинель в Бугуруслане. Как сообщили в Департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья, заявка на проведение поисковых работ поступила в аварийно-спасательную службу 25 мая. На место незамедлительно выехала группа профессиональных водолазов областной аварийно-спасательной службы. Конфликт в Орском парке Северный закончился для местного жителя административным арестом. Мужчина решил устроить разборки из-за сотрудницы, которая, по его словам, спала на рабочем месте. Арчанин громко выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил трое суток административного ареста. В ближайшие дни мужчина проведет не в парке, а в спецприемнике. Россияне стали чаще брать кредиты наличными. Об этом пишет газета «Метро». К концу апреля портфель кредитов наличными в банке достиг почти 14 миллиардов рублей. Средний размер займа увеличился на 3%, к марту примерно до 950 тысяч рублей. По сравнению с мартом, рост объема выдачи кредитов наличными составил 20%. Основные заемщики – люди в активном возрасте, которые берут кредиты на крупные цели. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добавляем в ваш день все самое лучшее из мира музыки, чтобы вам нравилось, и ваш лайк давайте вместе с нами обсуждать здесь в эфире через портал смотреть.радио, открывайте наше окно, делитесь впечатлениями, и, конечно же, пятница будет намного теплее, когда мы будем ее вместе греть здесь в эфире с помощью музыки. И ваши танцы тоже помогут, так что активнее давайте наслаждаться моментом вместе с Смотри Радио.
2: Смотри, смотри.

0: Макс и Телеграм. 8-922-878-2929.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты.

0: Смотри, радио.
1: Зажечь огни земли.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрас, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь жилетами, в кино скорее билет.
6: Билет?
5: Да, билет.
7: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
8: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
9: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодные товары для пикника покупай.
10: Ого, кажется, мозг проголодался.
7: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер — Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Это пятница, друзья, мы вместе с вами наслаждаемся каждой секундой и насыщаем ваш день интересными новостями. Нам всегда помогают с этим наши автоэксперты, уже в студии готовы нам что-то интересное рассказать. Илья Дорогов и Константин Макаров, здравствуйте.
2: Привет, привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир, здравствуйте всем, всех с пятницей, с такой пасмурной, дождливой.
3: Все верно.
1: Залыбался прям.
3: Всем день добрый, друзья. Так, давайте начнем с местных новостей. Значит, в поселке УЗТП будет ограничено движение для автомобилей. Все это произойдет у нас 5 июня в связи с проведением велопарада, посвященного Всемирному дню велосипедиста. Значит, ограничение это будет с 18.00 до 20 часов на, значит, Орском проспекте, на участке от улицы Братской до улицы Шалина. Соответственно, на это время выбирайте пути объезда. Кстати, объехать можно будет по автодороге от Западного проспекта до переулка Сармацкого. Поэтому
4: это
3: заранее планируйте...
4: Западный проспект, это где?
3: Ты не знал, что у нас такое есть?
4: И переулок Сармата тоже не знал.
3: Это все ОЗТП. Орский проспект. Будут ограничивать из-за велопарада, если ты проспал.
4: Все отлично. У меня просто нет велосипеда, поэтому я не очень актуален в этой повестке.
3: Ясненько. Идем далее. Вот следующая новость, на самом деле, я скажу, она какая-то резонансная и непонятная, и информации по ней мало, но везде она вот уже как бы крутится, и хотелось бы ее тоже обсудить. Так вот, с июня на российских АЗС введут новые правила для водителей.
1: Так.
3: Автовладельцы, которые разговаривают по телефону рядом с топливной колонкой вне салона автомобиля, с 1 июня могут столкнуться с отказом в обслуживании на АЗС или попасть даже в черный список заправочной станции.
1: А чего?
4: С чем это связано? Да? Я не пойму. Это вот, очень странно.
3: Так вот, с 1 июня МЧС и топливные компании вводят новые противопожарные требования к работе автозаправочных станций. То есть правила предусматривают как раз запрет на использование мобильного телефона возле колонки вне автомобиля, поскольку существует риск возникновения случайной искры.
4: Это Лада подъедет? Случайная такая. По телефону поговорил, подъезжает Лада. Не, мы такое не обслуживаем.
3: Да. Исключение сделано только для оплаты через QR-код на терминале.
5: Стоп, это... а если вот через приложение я оплачиваю, стою?
4: Вот у меня вопросов тоже... очень много.
1: Да, то есть какая-то новость, вот как это вообще?
5: Очень странно, да.
1: Очень странно.
4: Давайте будем честными. Автомобиль. Вот где есть двигатель внутреннего сгорания, где там происходят каждую секунду взрывы, в прямом смысле этого слова.
1: Миллисекунду даже.
4: Каждую миллисекунду, то есть у тебя там бабахает 4 минимум цилиндра, там у тебя вся эта смесь шарашит. Это нормально.
1: Да.
4: А телефон, который последний раз резонансные случаи у нас были на Galaxy Note 7 лет 10 назад, которые загорались, они как бы стали опасными.
3: Ну, я не знаю, с чем, вот, честно говоря, это связано, но это как... Я не знаю даже, как это все назвать. В следующий раз нам запретят заходить на заправку, если вы будете в синтетической одежде. Потому что риск возникновения
1: статического электричества.
3: Да, достаточно высок. А если вы, находясь в таком синтетическом костюме, решите еще и заправить канистру...
4: Из определенного...
5: Очень опасно ты его сейчас озвучил.
3: Вот на самом деле, вот сколько сценариев, да, когда... может произойти вот эта вот случайная искра.
4: Это прям очень
3: и
4: странно.
3: И вот у меня тоже куча вопросов.
4: А штрафы за это будут или нет? Или просто типа не будут обслуживать?
5: Отказаны.
3: Ну, пока у нас никаких штрафов за это не предусмотрено.
4: Ну, то есть бизнес такой, я буду стрелять себе в ногу, я буду потенциальных клиентов лояльных, которые разговаривают по телефону, я их буду просто выгонять и не
3: обслуживать. Которые приехать заправить 60 литров.
4: Мы их просто не будем обслуживать.
3: Да.
5: Высаживать не будут пассажиров лишний раз теперь.
3: Нет, я понимаю, когда вот, допустим, на АГЗС, да, перед тем, как заехать заправить автомобиль, ты должен высадить пассажиров, потому что вот здесь вот действительно больше рисков того, что
4: понятно,
3: может произойти какая-то ситуация.
4: Утечь.
3: Вот, да, оправданно. Но в данном случае, вот я даже в принципе вот так вот не знаю примеров, когда на АЗС из-за вот такой случайной искры происходили какие-то вот внештатные ситуации. Вот вы что-то себе припомните?
4: Нет.
3: И с чем это связано? То есть обычно практика складывается, то есть какие-то определенные запреты из практики, да, то есть что случаи были такие, вот давайте людей там начали на проспекте Мира там сбивать на пешеходном, хорошо, хорошо поставили, уложили
4: полицейские,
3: поставили камеру, то есть, соответственно, делают какие-то профилактические меры. А здесь же, то есть...
4: В таком ключе?
3: Каких-то прецедентов не было.
4: Нужно убирать тогда все светильники, которые находятся над топливной...
3: Да.
4: Потому что они могут перегореть, лопнуть, и все, и искра пошла. Но это какое-то странное...
3: Очень-очень странное, и я надеюсь, что в ближайшее время все-таки будут какие-то разъяснения.
4: Адекватность, надеюсь.
3: Да, разъяснения по этому поводу, что, может быть, на самом деле кто-то что-то не так понял.
4: А сейчас, знаешь, так до 1 июня, с июня же?
3: Да, с 1 июня.
4: Вот последние вот эти вот денечки, люди прям будут приезжать и прям стоять возле колонки, разговаривать, такие, пока можем, мы отскочим, побормочем. Классно. Кость, спасибо большое, друзья. Надеюсь, вам была интересна эта информация. А еще больше интересностей и больше музыки будет здесь, в эфире Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Спирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Спирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в точке на Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
6: Обстановка.

0: «Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: свежий хит от Коста Лакоста «Черри Леди» в эфире «Смотри радио». Вместе с вами мы тоже добавляем вкусняшек в этот день, и вы помогаете своими пожеланиями и озвучить их я смогу, если вы уже прямо сейчас отправите их нам на портал «Смотри.радио». Приветствую Макса, хорошего настроения города Оренбургу и Светланки в особенности. Ты классная, от Сергея сообщение прилетело. Присылаю всем радость, добро, свет, благодарю. Анжела Аст нам написала, от нас тоже большой привет и тепла. Ваши же эмоции также присылайте, ждем с нетерпением. На горизонте еще больше музыки для того, чтобы пятница радовала.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
4: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Этим летом у Арчан будет только одно официальное место для купания – пляж в парке строителей на озере Песчаном. Сейчас территория проверена и обработана от насекомых, дно озера очищено. Для удобства отдыхающих созданы все необходимые условия – от питьевых фонтанчиков до душа и биотуалетов. Безопасность на воде обеспечат дежурные спасатели. А вот любимый многими детский пляж на реке Урал вновь недоступен для купания. После наводнения 24-го года на дне обнаружили серьезные опасности, промоины глубиной до 4 метров. Чтобы выровнять дно, нужны средства и долгие согласования с федеральными структурами. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства крупной аварии на трассе М5 Урал в Оренбургском районе. Один человек погиб, трое пострадали. ДТП случилось 28 мая на 415 километре у села Подгородняя Покровка. Водитель одной газели не выдержал боковой интервал и врезался в другую газель с крано-манипуляторной установкой, которая стояла из-за поломки. После удара машину отбросила на проезжающую Kia. 39-летний водитель неисправной газели ремонтировал автомобиль на обочине. От полученных травм он скончался до приезда скорой. А трое мужчин, помогавших ему с ремонтом, госпитализированы. Более трети россиян регулярно выходят на пробежки, чтобы улучшить физическую форму или снизить вес. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Оно показало, что чаще других бегом для улучшения формы занимаются жители Кирова, Волгограда и Ярославля. На втором месте причин для занятий таким спортом – стремление больше времени проводить на свежем воздухе. Этот фактор оказался наиболее важен для жителей Воронежа, Тюмени и Ульяновска. Доступность бега как основную причину выбрали 20% опрошенных. Для занятий не требуется специальной инфраструктуры или оборудования. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: И делает громче для вас, друзья, здесь в эфире, чтобы действительно мы ярко и весело встречали уже последнюю, действительно, пятницу весны, не только мая. Этот день нужно провести по-весеннему ярко, цветуще, поюще и танцующе. Давайте присоединяйтесь, а как иначе, май украсим музыкой и будем двигать его активнее здесь в эфире.
2: Смотри, радио.

0: Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибон и трек Hollow. На втором месте были Джон Саммит, Девиолт и Джулия Кранч с треком Shades

0: Ну, а лидерами хит-мюзик-чарта были Alok, Zeba и Portugal The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Заправка автокондиционеров «Спирелли». Качественно на профессиональном оборудовании «Спирелли». Внимание! В автосервисе шинного центра «Пирелли» новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр «Пирелли». Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Очень нам нужна в саду вода.
5: Без воды и не туда, и не сюда.
4: А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить.
6: В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
8: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
9: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист-премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8 987 868 0640. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Добавляет жару в наш день Кэти Перри и Hit Hot and Cold только что. Но если вы тоже замерзли, давайте вместе с нами активно двигаться по этому дню. И тогда пятница точно вам принесет бурю эмоций, которые мы вместе с вами всегда озвучить готовы здесь в эфире через наш портал smotri.radio. Делитесь с нами вашими грандиозными достижениями и планами тоже на этот день. А мы же их поддержим и поможем реализовать с помощью музыки.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки?

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: особенно в пятницу. Ёлка в эфире нам об этом только что сообщила. Ваше же настроение здесь в эфире «Смотри радио» нам тоже пригодится. А пока вы думаете, другие уже делятся своими эмоциями и чувствами. Так что тоже забегайте на портал «Смотри.радио», откуда летят ваши сообщения. Передаю привет Сергею, Светланке и Юле. Вечером ждем в гости. От Епифановых сообщений прилетело. И большой привет городу Орск передает Константин. И желает отличного дня и пятницы. В том числе всем-всем-всем. Огромное спасибо за это. Мы же это настроение будем поднимать еще выше. И вместе с вами с удовольствием будем двигать этот день. А поможет нам музыка в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: А в эту минуту в городе Орске плюс 14 градусов. Сегодня к вечеру будет плюс 12. Также дождь обещают нам синоптики. В Ясном плюс 15 дождь. Вечером будет плюс 12. Тоже дождь. В Кумдыке, Медногорске в эту минуту плюс 17. К вечеру будет плюс 14. Обещают синоптики, тоже дождь. В Оренбурге сейчас плюс 19. Вечером будет плюс 18 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом «Погода». Орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Зауралия, 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В ближайшие сутки, 30 мая, погода в Оренбургской области может серьезно испортиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. По данным ведомства, местами по области ожидается сильный дождь, грозы и град. Кроме того, прогнозируется усиление ветра. Ночью его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, а днем 17-22 метра в секунду. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также учитывать погодные условия при планировании поездок. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. Этим утром водолазы аварийно-спасательной службы Оренбургской области обнаружили и извлекли из воды тело мальчика 2015 года рождения, который предположительно утонул в реке Большой Кинель в Бугуруслане. Как сообщили в Департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области, заявка на проведение поисковых работ поступила в аварийно-спасательную службу 25 мая от администрации Бугуруслана. На место незамедлительно выехала группа профессиональных водолазов областной аварийно-спасательной службы. Вместе со спасателями в поисках ребенка участвовали волонтеры аквакорпуса «Оренспас». Поисковики обследовали акваторию реки и береговую линию, применяя различные методы поиска и специальное оборудование. Сегодня утром поисковая операция завершилась трагической находкой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Медицинские профессии в России в последние годы стали значительно престижнее. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам главы ведомства, впервые особенно заметна роль медиков появилась во время пандемии коронавируса, когда люди смогли оценить важность их работы. Кроме того, отметил Мурашко, сегодня врачи оказывают помощь раненым в зоне специальной военной операции. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Как всегда, друзья, здесь в эфире «Смотри радио». Мы любим рассказывать интересные моменты, которые случаются у нас в городе, и интересные акции с классными подарками. То самое событие, которое всегда привлекает уйму внимания. И прямо сейчас я всем очень советую быть внимательным, потому что с периода с 14 марта по 28 мая этого года, конечно же, совершая покупки в доме мебели 12 стульев на любую сумму, регистрируя эти самые чеки на кассе магазина, вы могли стать участником весеннего розыгрыша. Почему он так называется? Потому что каждую весну и не только проводятся такие акции в сети магазинов «Дома мебели 12 стульев». И сегодня с нами в эфирной студии находится директор этих магазинов Владимир Катаев. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, а мы хотим поподробнее рассказать, что вообще там происходило. Люди покупали себе мебель, радовали себя любимых, конечно же, обустраивали свою квартиру, и, конечно же, неважно, одна была покупка, две или три, все чеки можно было зарегистрировать. И, естественно, чем больше этих было чеков, тем больше было возможностей, чтобы сегодня у нас выиграть. А какие же у нас подарки? Самое главное, у нас сегодня будет возможность вернуть от сделанной покупки 20%. 30 и 100% от суммы того самого чека, который был зарегистрирован. И, естественно, чем больше этих чеков, тем больше будет шансов выиграть. Но напомню, для этого нужно было всю весну с 14 марта по 28 мая совершать покупки как раз в сети магазинов «Дом мебели 12 стульев». Ну, а чтобы за нами, друзья, смотреть, потому что мы сейчас будем в нашем лотроне выбирать этих самых победителей, открывать наши прямые трансляции в наших соцсетях на портале smotri.radio и конкретно на открывайтерс.ру. Там есть тоже трансляция того, как мы из эфирной студии «Смотри радио» будем, собственно, это делать. Ну и, конечно же, основные три подарка 20%, 30% и 100% мы должны лично отдать людям. Как это сделать, мы им будем в эфире дозваниваться. Всем остальным мы будем просто передавать привет, и потом сотрудники «Дома мебели 12 стульев» будут связываться с остальными победителями, но тоже подарки будут классные. Их очень и очень много. Всего 20 подарков мы сегодня разыграем, так что будьте начеку. Итак, Владимир, давайте раскручивать наш лототрон. Начнем с подушки Аскона, которая пригодится всем и каждому, чтобы не только спать с наслаждением, но еще и задуматься о том, чтобы купить вторую. Итак, давайте назовем имя человека и последние и цифры, получается, номера нашего билетика.
2: Дмитрий, 3347.
1: 3347. Дмитрий, если вы нас слышите, вы молодцы, мы вас поздравляем. Подушка Аскона улетает вам. Теперь удобный, невероятный, классный стул будем разыгрывать мы в эфире. И сейчас тоже лототрон мы наш раскрутим. Кому же достанется, Владимир, у нас стул, который, я уверен, пригодится как дома, так и на работе. Вдруг так понравится, что второй захотите забрать.
2: Опять Дмитрий, 42-53.
1: Отлично, Диманам сегодня очень и очень везет. Дмитриев поздравляем, а мы возвращаемся снова к подушке Аскона. Особенно это будет полезно тем, кто сейчас после обеденного перерыва хочет прилечь. Вдруг услышите свое имя и номер билета, который вы оформляли, покупая продукцию «Дома мебели 12 стульев». Итак, кому достается подушка?
2: Лилия.
1: Замечательно.
2: 43-27.
1: Лилечки, как и всем нашим сегодняшним участникам, сотрудники «Дома 12, мебели 12 стульев» обязательно отзвонятся, расскажут, как получить все подарки. Потом в социальных сетях, конечно же, «Дома мебели 12 стульев» ищите все отчеты с фоточками победителями, счастливыми, яркими и классными. Ну а теперь давайте разыграем чехол на матрас от фирмы «Аскона». Кому же достанется этот замечательный приз и кто будет спать с наслаждением и вспоминать этот розыгрыш тоже?
2: Марина,

0: 30-51.
1: Мариночка, тоже поздравляем. Получает она, напомню, чехол на матрас. Чтобы поучаствовать в этой акции, друзья, напомню, нужно было в период с 14 марта по 28 мая совершать покупки в Доме мебели 12 стульев и, конечно же, регистрировать чеки. Для чего? Позже расскажу. Ну, а мы пока разыграем еще одну подушку Аскона. Кому же достанется она? Пожалуйста, имя и номер билетика нашего.
0: Татьяна, 43-38.
1: Здорово, Татьяна, тоже мы поздравляем. И, конечно же, напоминаю, друзья, что мы вместе с вами сегодня еще найдем тех, кому достанется главные три приза. А пока аплодисменты тем, кто уже выиграл. А сегодня некоторые самые счастливые люди смогут вернуть себе деньги от покупки в размере 20, 30 и 100% от суммы того чека, который они, собственно, получили после того, как совершили невероятную покупку в магазине «Дом мебели» 12 стульев. Ну и, конечно, друзья, напоминаю, вы можете приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Так, шкаф-купе ТО всего за 12 500. Также кухня «Монтана» 2 метра всего за 17 200. И все это есть в наличии и на заказ. Ну а мы, друзья, скоро продолжим наш сегодняшний розыгрыш, так что будьте на связи. Смотри, смотри.

0: работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
1: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
0: Алло, а можно такси к школе?

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай» – выгодные товары для пикника покупай.
2: Куда идем, где столы? Это не секрет. Выигрываешь лентами в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
4: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Пятница не только классный день, потому что вы хорошенько поработали всю неделю, но еще потому что в эту пятницу здесь, в эфире «Смотри радио», мы подводим итоги акции, которая проводилась магазинов «Дом мебели 12 стульев». И с 14 марта по 28 мая вы могли совершать покупки, чтобы сделать свой дом классным, ярким, интересным, заполнить его мебелью, которая вам нравится. Все это можно было купить в магазине 12 стульев, где, собственно, и проходила акция. А в чем она заключалась? Вы регистрировали свои чеки на покупку, чтобы сегодня здесь получить возможность вернуть себе 20%, 30% или 100% от суммы чека. Естественно, чем больше было чеков и покупок, тем больше шансов сегодня выиграть. Но кроме этого, мы, конечно же, здесь сегодня в эфире вместе с директором сети магазинов «Дома мебель 12 стульев» Владимиром Катаевым еще раз даем подарки. Уже много подушек раздали, чехол на матрас, был даже у нас стул, но мы не хотим остановиться. Хотим еще одну подушку фирмы Axon разыграть здесь, в эфире «Смотри радио». Открывайте, друзья, прямую трансляцию на главном сайте города урс.ру. Следите за нами в сети кабельного цифрового телевидения «Зебра». Также смотрите трансляцию «Смотри радио» и на нашем портале, собственно, тоже. Итак, кому достается этот подарок?
2: Анатолий Иванович, 3077.
1: Да, мы называем имя и номер билета участника. Со всеми участниками сотрудники компании свяжутся, расскажут, где можно будет забрать свой подарок. Но самое главное, когда мы будем разыгрывать самые главные призы, это 20%, 30% и 100% от суммы чека, людям мы будем дозваниваться, потому что такие подарки мы должны отдать лично. Ну а мы продолжим. На счете у нас стул, который пригодится всем и каждому, чтобы было удобно находиться и на работе, и дома. Кому же стул у нас достанется?
2: Ирина, 3592.
1: Прекрасно, Ириночку тоже поздравляем. А на очереди у нас очередная подушка от фирмы Ascona. Владимир раскручивает наш лототрон. Вы, друзья, можете за этим наблюдать лично. И кому будет этот подарок? Посмотрим.
2: Нина, 5141.
1: Замечательно. Ниночку тоже поздравляем. И еще одну подушечку фирмы Ascona разыграем здесь прямо сейчас. А я напоминаю, что абсолютно со всеми участниками, которые у нас сегодня выиграли, которые выпали у нас из лототрона, сотрудники «Дома мебель 12 стульев» свяжутся, все им вручат. И, конечно же, в своих соцсетях будет отчет, где вы можете будете посмотреть, кто же там чего у нас выиграл. Итак,
2: Виктор, 4185.
1: Замечательно, Виктора тоже поздравляем. Ну вот и наступил момент, когда мы разыгрываем один из главных наших сегодняшних призов. 20% от суммы чека, которая была сделана покупка в сети магазинов «Дома мебели 12 стульев». Итак, 20% от суммы чека достается...
2: Андрей, 30004.
1: Замечательно. Но, как я и сказал, мы лично должны отдать подарок. И прямо сейчас Андрею мы будем в эфире дозваниваться. Если он трубочку не берет или что-то там со связью будет, мы будем выбирать следующего участника. И, собственно, ему тоже будем дарить этот подарок. Но я думаю, Андрей должен у нас быть на связи, чтобы вместе с нами пообщаться и поговорить. Сейчас мы, собственно, ему и наберем, чтобы узнать, как у него дела и какую вообще покупку он совершал в магазине 12 стульев. Итак, нет звонка. Еще раз попробуем. Нужно, чтобы мы действительно дозвонились людям и, конечно же, получили возможность это сделать. Так что будьте на связи, друзья, обязательно это сделаем. Мы же пробуем еще разок. И, конечно же, если телефон будет еще раз занят, мы, собственно, и сделаем так, чтобы выиграл кто-нибудь. И еще нам не жалко, самое главное, чтобы человек был, еще раз говорю, на связи. Итак, Андрей?
3: Алло,
1: алло, алло. На связи? Добрый день. Меня зовут Макс Мочалов. Это Радио Хит, Смотри Радио. Как настроение у вас? Чуть громче, Андрей, вас не слышно. Замечательно. Андрей сбросил, значит, подарок Андрею не нужен. Мы будем раскручивать другого. Такой недоверчивый. Ну, ничего страшного. Забыл он заветную дату, что именно сегодня подводится у нас итоги. И 20% от покупки ему не достанется. Кому же достанется тогда?
2: Екатерина, 3761.
1: Замечательно. Будем ей дозваниваться. Екатерины. Ну, а я напоминаю, друзья, что в доме мебель 12 стульев проходит глобальная распродажа витринных образцов со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебель 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая. Подробности у продавцов вы всегда можете найти. И, конечно же, напоминаю, что сегодня мы подводим в эфире итоги акции «Весенней, яркой и классной», которая проходила в сети магазинов «Дом мебели 12 стульев» с 14 марта по 28 мая, собственно, включительно. И, конечно же, мы вместе с вами не смогли дозвониться Екатерине. Вот так тоже бывает. Звонили-звонили, у нее там не алло, как говорится. Кому же достанется 20% от покупки, которая была совершена в «Доме 12 стульев»? Итак,
2: Виктор, 28-54.
1: Посмотрим, что же там с Виктором у нас. Надеюсь, он будет на связи. Как в пятницу много у людей дел, что они не могут ответить на телефон. А вот надо быть внимательным, и тогда точно будет возможность и подарки получать, и выигрывать вместе с нами, и, конечно же, получать наслаждение. Вы же, друзья, можете заглянуть в нашу эфирную студию прямо сейчас, чтобы с нами пообщаться. Мы же дозваниваемся нашему участнику. Виктор, давай отвечай нам. Да. Добрый день.
4: Добрый.
1: Виктор, это Макс Мочалов, радио «Хит, смотри радио». Со мной в эфире здесь находится директор сети магазинов «Дом мебель 12 стульев» Владимир Катаев. И у нас к вам главный вопрос. Вы что-то покупали из мебели в «Дом мебели 12 стульев»?
4: Да, покупал.
1: И что, вы регистрировали свои чеки с покупки? Алло, алло.
4: Да, да.
1: А что покупали, Виктор, помните?
4: Кровать двуспальная.
1: Здорово. А знаете что? Мы сейчас подводим здесь итоги той самой акции. И знаете, что вы выигрываете?
4: Что выигрываете?
1: Возврат 20% от покупки, которая была совершена в «Доме мебели 12 стульев». Мы вас поздравляем.
4: Спасибо.
1: Замечательно. Чего-нибудь будем желать «Дому мебели 12 стульев»?
4: Больших продаж.
1: Здорово. Так. А самое главное, на линии оставайтесь, расскажем, как вы заберете свой подарок и, конечно же, когда, где и что нужно будет для этого сделать. Мы же, друзья, совсем скоро продолжим, так что оставайтесь на связи, никуда не переключайтесь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не забывайте, друзья, вместе с нами делать громче, чтобы сегодня точно все услышали итоги акции, которая проходила в этом году весной с 14 марта по 28. Вы должны что были сделать? Вы придумать себе новый интерьер, захотеть новую мебель, и за этой самой мебелью вам нужно было приехать в дом мебели 12 стульев и там на любую сумму купить что хотите, а потом зарегистрировать свои чеки на кассе, и вы тогда становились участником весеннего розыгрыша. И вместе с директором сети магазинов «Дом мебель 12 стульев» Владимиром Катаевым мы сегодня, собственно, и подводим итоги. Уже 10 призов мы в эфире разыграли, и даже один главный приз. 20% от суммы чека. Есть у нас еще 10 подарков, из них 2 на 30% можно будет вернуть сумму. И на 100, это у нас самый главный сегодня приз. Ну а пока мы раскручиваем наш лототрон, потому что у нас на очереди очередной подарочек. Невероятное, удобное и классная подушка Аскона. И я напоминаю, что мы всех озвучиваем, как зовут людей, номер билета называем, и со всеми людьми потом свяжутся сотрудники дом мебели 12 стульев. Итак, кто у нас получает подушку?
2: Рустам, 38-10.
1: А Рустам, поздравляем, но еще одну подушечку хочется разыграть мне особенно, потому что подушка — это вообще у нас вообще любимое слово на Смотри Радио, особенно по утрам. Итак, еще одна подушка фирмы Аскона кому достанется?
2: Сергей, 29-39.
1: Вот, Сергей, поздравляем, красавчик. А вот теперь что-то побольше. У нас чехол на матрас 2 на почти 1.60 от Асконы тоже. Хороший такой чехол на матрас. Даже если матраса нет, я думаю, будет чехлом для чего-то другого. Итак, кому же он достается?
2: Людмила, 45-58.
1: Людмилочку тоже поздравляем, но не останавливаемся ни на секундочку. Подарков много. Еще одна подушка Аскон кому будет доставаться, сейчас узнаем мы в эфире. И напомню, что потом сотрудники дома мебель 12 стульев свяжутся со всеми победителями.
2: Виталий, 48-95.
1: Виталия, поздравляем. Но главные подарки сегодня у нас — это проценты от суммы чека. 20% мы уже разыграли. И теперь давайте разыграем 30% от суммы чека. Кому же достанется этот подарок? Один из главных подарков. У нас их сегодня три. И этим людям мы их отдаем лично. Что это значит? Мы дозваниваемся в эфире по оставленным номерам телефона. И только если человек отвечает нам, разговаривает с нами, тогда мы вручаем ему подарок. Итак,
2: Наталья, 37-24.
1: Замечательно. Наташеньки, мы сейчас будем дозваниваться. Я напоминаю, друзья, что в доме мебели 12 стульев представлен в таких городах, как Орск, Новотроиц, Гай, Медногорск, Кувандык и Ясный. Отовсюду можно было, кстати, участвовать здесь в эфире. И, конечно же, мы сейчас попробуем еще раз дозвониться. И, конечно же, рассказываем о том, как подводили весеннюю акцию. Ну и, конечно же, делаем так, чтобы вы вместе с нами узнали победителей. Ну а чтобы это все увидеть лично, открываем главный сайт города Орск.ру. Там на главной странице открываем прямую трансляцию, как и на портале смотри.радио. Что мы делаем? Как выбираем подарки, вы лично можете увидеть. А пока дозваниваемся мы Наталье. И, конечно же, чтобы мы вместе с ней поболтали здесь в эфире. Итак, слушаем.
3: Алло.
1: Наташенька, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Меня зовут Макс Мочалов.
3: Да, я вас слушаю, я вас жду.
1: Серьезно, Наташечка, вы на связи, ура, ура! 30, даже никакой интриги, но все равно классно.
3: Спасибо большое.
1: Здорово, а из какого города вы у нас, Наталья?
3: Мы город Новотроиц, семья Дунаевых.
1: Здорово, вам огромный от нас привет. Но еще расскажите, что покупали?
3: Мы купили в семью стулья шикарные, новые стулья.
1: Класс, здорово. Ну, давайте тогда всем пожелания, в частности, своим родным и близким.
3: От всей души всем желаю здоровья. Покупайте в доме мебели 12 стульев. Отличная мебель, отличные ребята. Все упаковали, доставили. Все отлично, спасибо большое.
1: Здорово. Ну и родным близким тоже парочку ласковых.
3: Я вас всех люблю.
1: Мы вас поздравляем. Наталья, на линии оставайтесь. Вы большая молодец. Расскажем, как заберете свой подарок. Ну и хорошего, конечно же, дня. Мы же не останавливаемся. У нас есть еще подарки и главный приз 100% от суммы чека тоже разыграем.
4: Смотри, смотри, радио.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: И вновь, друзья, возвращаемся к приятным, но очень важным делам. Мы здесь раздаем подарки вместе с директором сети магазинов «Дом мебели 12 стульев» Владимиром Катаевым. Именно там с 14 марта по 28 мая проходил весенний розыгрыш. Именно проходил. Вам нужно было прийти туда, купить классную мебель себе или кому-то в подарок и зарегистрировать чеки на кассе, чтобы эти чеки сегодня оказались в нашем лототроне, откуда мы, собственно, наших победителей и достаем. Уже 15 подарков мы разыграли, и из них два главных приза, а их три сегодня. 20% и 30% от суммы чека мы уже разыграли. Впереди у нас еще 100% возврата суммы чека, но перед этим есть у нас еще классные подарки. И раскручиваем мы наш лототрон. На очереди очередной удобный стул, который вам пригодится как дом, так и на работе, возможно же еще где-нибудь, где вы хотите уютно посидеть, чтобы вам никто не мешал. Стульчик у нас достается.
2: Наталья, 38-29.
1: Наталья, мы поздравляем. Напоминаю всем победителям, сотрудники Дома мебели 12 стульев в течение дня сегодня будут дозваниваться, рассказывать, как они заберут свои подарки, делать фото, потом в своих соцсетях все это будут рассказывать, показывать, и не только. Но лично подарки самые главные мы отдаем именно лично, дозвонившись, и трубочку нужно взять. Ну а пока подушку Аскону очередную давайте разыграем, кому же она будет у нас вручаться.
2: Сергей, 27-50.
1: Сергей, мы тоже поздравляем. Ну а теперь еще один чехол на матрас от фирмы Аскон разыграем. Какому человеку будет доставаться этот приз? Итак, этот приз достается кому?
2: Елена, 37-37.
1: Замечательно. Леночку поздравим. И, конечно же, лично дозвонимся, потом расскажем, как заберет она по свой чехол. Ну, а у нас еще одна подушка Аскона. Мы же крутим наш лототрон, чтобы следующего победителя нашего найти. И, конечно же, это у нас кто?
2: Нина, 37-44.
1: Ниночку мы поздравляем, а впереди у нас самый главный приз. Владимир, давайте хорошенько покрутим наш лототрон. Напомню, друзья, на главном сайте города oros.ru открывайте прямую трансляцию, чтобы следить за нами, как мы сейчас прямо в эфире достаем человека, который заберет 100% от суммы чека. Возврат достается, и возврат получит
2: Анна, 27-34.
1: Но это не точно. Анна пусть будет на связи. Я напоминаю, наша основная задача — лично вручить этот подарок здесь в эфире, дозвониться человеку. Если вдруг человечек трубку не возьмет или сбросит нас, или не захочет разговаривать, подарок мы отдадим кому-нибудь другому. Ну а пока Анне мы дозваниваемся здесь в эфире, друзья. Напомню вам, что в доме мебели 12 стульев вы найдете все необходимую мебель для дома, гостиной, спальни, библиотеки, кабинета, кухни, мебель для детских и подростковых комнат и приходов. Мягкую мебель, матрасы, все это там есть, так что обязательно заглядывайте. А мы дозваниваемся Анне, чтобы порадовать ее. Самое главное, чтобы она трубочку взяла, и тогда ей будет счастье, и подарок будет ее. Анна сегодня прям тоже на работе, там завал. Очень занята, трубочку пока не берет. Мы подождем все гудки. Если они пройдут, мы перейдем к следующему человеку и будем кого-нибудь другого.
3: Вызываемый абонент,
1: да,
3: не отвечает.
1: Не отвечает нам Анна. Ну, значит, мы отдадим подарок кому-то еще. Главный приз, друзья, сегодня — возврат суммы чека на 100% после чего? Конечно же, покупки мебели в доме мебели 12 стульев. Весенний розыгрыш подходит к завершению. И кому же мы будем звонить сейчас?
2: Вадим, 29-77.
1: Вадиму мы сейчас будем дозваниваться. Если Вадим также нас проигнорирует, мы не будем долго грустить. У нас еще целый лототрон желающих получить главный приз. Но если он берет трубочку, мы его, конечно же, поздравим и расскажем, как он заберет свой подарок. Мы же вместе с вами здесь в эфире, я смотрю радио, за этим наблюдаем через нашу трансляцию. Так что заглядывайте. Алло, алло. Нет, еще гудки тут у нас. Вадим.
4: Алло.
1: Добрый день, Вадим.
4: Да.
1: Это Макс Мочалов, Радио Хит, смотри радио. В эфире у нас находится директор сети магазинов «Дом мебели 12 стульев» Владимир Катаев. И вот мы вместе хотим узнать, вы покупали что-то и что конкретно в «Доме мебели 12 стульев»?
4: Я койку покупал, матрас покупал.
1: Замечательно.
4: Да-да.
1: Круто, это очень хорошо, потому что мы здесь подводим итоги весеннего розыгрыша. После покупки вы регистрировали свои чеки?
4: Да, регистрировал.
1: Здорово. И знаете, что вы получаете?
4: Что?
1: 100% возврат за ваш чек, который вы оформляли в Дом мебель 12 стульев. Главный подарок нашего весеннего розыгрыша достается вам.
4: Спасибо, спасибо.
1: Здорово. Вы у нас откуда?
4: Новотроицка.
1: Новотроицка. Сегодня Новотроицка очень даже везет. Да, вы еще уже не первый победитель. Мы вас поздравляем. Действительно, возврат на 100% от суммы вашего чека вам обеспечен. Ну и, конечно же, мы вас громко, весело поздравляем.
4: Спасибо, спасибо. А где получать?
1: А мы вам все за эфиром расскажем. Пока давайте привет передадим магазину вашему любимому и своим родным.
4: Всем-всем большой привет. Всем здоровья, главное, и мирного неба.
1: Здорово. Вас еще раз поздравляю. На линии оставайтесь. Конечно же, расскажем, как заберете свой подарок. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте, что здесь, в эфире «Смотри радио», мы сегодня подводили итоги только единичного розыгрыша акции. Но таких акций не единицы в Доме мебели в 12 лет. Следите за новостями. Владимир, что можно сказать своим покупателям и всем тем, кто сегодня участвовал у нас в эфире?
4: Ну, поздравляю. Пусть покупают.
1: Да-да-да.
4: 12 стульев.
1: Здорово, спасибо большое. Владимир, теперь к вам вернемся. У нас тут Вадим остался на связи. Никуда не уходим, Вадим, на линии остаемся. Владимир, вам слово.
2: Поздравляю всех наших покупателей, всех, кто выиграл. Очень рад за них, что сегодня такой праздник. Кому-то небольшой кусочек счастья достался, кому-то побольше. Будем рады всех видеть у нас. У нас акции постоянно продолжаются. Одна заканчивается, меняются. Поэтому каждый найдет свою.
1: Здорово. Друзья, в магазинах «Дома мебель 12 стульев» вы найдете все необходимое для создания уюта, комфорта в доме по доступным ценам. Напомню, что в Орске находятся они в вокзальном шоссе 46, Новотроицкий, улица Советская, 79, в городе Гай, улица Молодежная, 8/1, Медногорск, улица Оренбургская, 2, в Кундыке на улице Чапаева, 4/1, и в Ясном на улице Строитель, 12А. Ну и, конечно же, тоже присоединяюсь всех победителей. Мы сегодня поздравляем, следите за акциями в соцсетях «Дом мебели 12 стульев». Владимир, вам огромное спасибо за такую акцию, за то, что сегодня с нами ее провели. Вам всего доброго.
2: Спасибо.
1: Ну а вам, друзья, оставайтесь на связи. Продолжим день с лучшей музыкой.
3: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: За окном в городе Орске плюс 15, сегодня вечером будет плюс 12 градусов, дождь. В Ясном плюс 14, вечером будет плюс 13, также дождь. В эту минуту в Кувандыке и Медногорске плюс 16, вечером будет плюс 15, также синоптики обещают дождь. В Оренбурге в эту самую минуту плюс 20, вечером будет плюс 18, облачно. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Мировой суд Ленинского района Орска рассмотрел дело в отношении местного жителя, который снял на видео последствия применения беспилотников по одному из заводов города, а затем выложил ролик в интернет. На кадрах были видны место атаки и факт поражения объектов предприятия. Дело квалифицировали по статье 7.11 закона Оренбургской области об административных правонарушениях. В судебном заседании нарушитель не явился, хотя был извещен надлежащим образом. Суд учел характер правонарушения, личность виновного и смягчающие обстоятельства, назначив штраф 4000 рублей. Оренбургский районный суд рассмотрел спор между застройщиком и покупателем дома, который требует расторгнуть договор купли-продажи и компенсировать стоимость дома и участка. Женщина приобрела дом и участок у застройщика, не зная, что дом находится в зоне регулярного подтопления, о чем застройщик умолчал, хотя имел проект инженерной защиты. Весной 2024 года дом затопило. Суд признал скрытие информации существенным нарушением и расторг договор. Застройщика взыскано 9 миллионов рублей за дом и участок. Запрет на использование мобильных телефонов на АЗС вводить не будут. В МЧС опровергли появившуюся ранее информацию о том, что такое ограничение может начать действовать с 1 июня. В ведомстве подчеркнули, что действующие правила не предусматривают прямого запрета на использование мобильной связи на заправках. Вводить или рассматривать новые ограничения министерство также не планирует. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самый солнечный привет всем в этот пасмурный денек. Поднимаем вам настроение и согреваем вас в эфире. Делать это намного приятнее в уютной компании. Так что давайте, чтобы все услышали, какой сегодня классный день. Делайте громче и наслаждайтесь моментом. Ну а музыка в прямом эфире «Смотри, радио» поможет.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
6: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда!

0: Не забываем, друзья, что вечер пятницы не за горами, уже 16:24 на наших студийных. Уверен, многие уже давненько отработали, просто в ожидании того, когда можно будет уже сорваться и бежать навстречу приключениям. Да, возможно, пасмурная погода вас немножечко притормаживает, но я помогу вам сбросить все оковы и помогу сделать так, чтобы вы насладились моментом. Главное, не сбивайте с волны и делайте громче, а музыка в эфире поможет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи

0: нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

с вами, вспоминаем про родных и близких, чтобы этот вечер был дороже любых остальных. Сделайте так, чтобы вокруг вас было больше ваших любимых и самых близких людей. Вместе с нами, им уже об этом можно намекнуть в эфире, чем мне на пороге вечера пятницы. Расскажите, как вы соскучились своим близким. Мы же читаем пока те сообщения, что уже прилетели. Привет, Макс, передаю привет Светланке. Жду тебя вечером и хорошего настроения города Орску от Юли. Всем родным и любимым большой привет, всех с наступающей троицей, всех благай, водовод 4ХПВ написали нам, но от нас тоже большой-большой привет. Ваши сообщения тоже присылайте, делайте громче, ловите Роджера Санчеса. Будет Медуза и Коста Лакост с новинкой. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия, 17 часов. Это радио Хит. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Внимание! В Орске звучат сирены. На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность. Будьте бдительны. Единый номер вызова экстренных служб 112. В ближайшие сутки 30 мая погода в Оренбургской области может серьезно испортиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. По данным ведомства, местами по области ожидается сильный дождь, гроза и град. Кроме того, прогнозируется усиление ветра. Ночью его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, а днем 17-22 метра в секунду. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также учитывать погодные условия при планировании поездок. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. В России его создадут Челябинское высшее танковое училище. Соответствующий документ был опубликован 27 мая на сайте правовой информации. Распоряжение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. В училище будет осуществляться образовательные программы высшего образования, среднего профессионального образования, а также дополнительные профессиональные программы и научно-исследовательская деятельность. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
1: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на радио Хит.
1: Открываем двери в новый час, друзья, и встречаем вечер пятницы. 17:05.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту пятницу, 29 мая, день сварщика. Поздравляем. Также день гадания на ромашке. Всемирный день здорового пищеварения. День военного автомобилиста. День также международный Эвереста. И день ветеранов таможенной службы. Также день конца Средневековья. И Всемирный день социальных коммуникаций. Ну и, конечно же, мы сегодня поздравляем именинников. А именины сегодня у Теодора, Ефрема, Кассиана, Лаврентия, Александра, Виты, Модеста, Георгия, Музы, Аркадия, Петра и Николая. Ну и, конечно же, вместе с нами, что вы готовы сегодня отпраздновать, рассказывайте нам на портале smotri.radio.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афин».

0: «Вкусные знания».
1: Приглашаем вас в эфир на «Вкусные знания». Номер 21-137. Набирайте, чтобы получить вкусный бокс от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Номер 21-137. Набирайте и отвечайте на мой вопрос. И за правильный ответ получайте вкусный подарок. Ежедневно узнаем что-то новое о нашем любимом городе Орске. И, конечно же, сегодня тоже отличный вопрос имеется. Давайте знакомиться с теми, кто дозванивается. Добрый вечер.
2: Вечер добрый.
1: Как зовут?
2: Алексей.
1: Алексей, ну что, как настроение сегодня? Не промок там?
2: Да не, нормально, прохладненько.
1: Хорошо, что ты такой заряженный. Теперь самое время верно ответить на вопрос и получить подарок. Готов?
2: Давайте попробуем.
1: Итак, нужно назвать год, в каком именно году была создана телерадиокомпания «Евразия» здесь, в городе Орске, который дарит вам радиохит, ors.ru и не только. Итак, «Евразия» была создана в 1992 году, 1998 или 2002 году?
2: Так.
1: 92-й, 98-й или 2002-й? Твой ответ?
2: Давайте второй вариант.
1: 1998-й.
2: Да?
1: Действительно, верно. Ответ ты нам даешь. И, конечно же, мы тебя поздравляем с этим. Получаешь вкусный бокс. И, конечно же, от тебя вкусные твои вечерние пожелания тоже ждем.
2: Желаю вам всем добра, успеха, пятничного настроения. Ну и всего самого наилучшего. Ваши выходные, уважаемые арчане, новотроичане. Ну и всех.
1: Здорово.
2: Всех с пятницей.
1: Тебя тоже поздравляем. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой подарок. Ну а вы, друзья, не забывайте, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Заглядывайте. Здесь бережно хранят историю родного края. Мы же продолжим вечер с музыкой.
0: Реклама. «Хлебозавод 7», город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. «Хлебозавод 7», город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 224747. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 224747. Нужна гарантированная подача машины? 224747. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 224747. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 224747. Такси «Лидер».
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрывает Жилетто Миф. Кино скорее билет.
4: Билет?
3: Да, билет.
5: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
6: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Вечер пятницы, мы добрались до него, давайте вместе отметим этот момент и, конечно же, радостные ваши возгласы о том, что рабочая неделя позади, услышим в эфире, для этого на портал smotri.radio залетайте и оставляйте там ваши радостные пожелания, ну а мы вместе с вами даже не думаем останавливаться, впереди выходные, вечер пятницы украсим музыкой.
1: Чувствуй глубже, смотри, радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, укасса.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Пожитных Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Плюс 13 в данный момент в городе Орске. Ночью будет плюс 12, тоже дождь. Завтра днем плюс 20, также обещают нам дожди. Плюс 14 в Ясном в эту минуту. Ночью будет плюс 12, тоже дождь. Завтра днем плюс 20, также нам обещают дожди. В Кундыке-Медногорске в эту минуту плюс 15 и дождь. Ночью будет также плюс 11 градусов. Завтра днем плюс 16 и дождь. В городе Оренбург прямо сейчас за окном плюс 20 градусов. Этой ночью будет плюс 15. Завтра днем обещают нам синоптики плюс 18. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительно на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: давайте наслаждаться вечером. Здесь в эфире «Смотри радио». Будем непременно добавлять в ваш вечер самые жаркие треки и улыбаться вам. Здесь в эфире будет она, Кристина Бурова.
1: Это я! Привет!
0: Вот такая солнечная, яркая, классная.
1: Да. И уже танцую.
0: Вот. Чем еще будешь согревать людей, чтобы они точно сегодня не промокли,
1: еще
0: не замерзли?
1: Еще буду что-нибудь интересное рассказывать.
0: Классно.
1: Однозначно. Буду петь с ними. Ну, здорово. А точнее, они будут петь, я не буду петь, а то им не понравится, я боюсь. В общем, много всего веселого будет. Оставайтесь с нами хорошо.
0: Прекрасно, друзья, так что не сбивайтесь с волны. Весь день с вами был я, Макс Мочалов. Скоро вновь услышимся. Пока-пока. Смотри радио.

0: Урале 18 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске на проспекте Мира появился новый светофор. Конструкцию уже установили, однако пока устройство не введено в эксплуатацию. Сигналы остаются отключенными. Новый светофор появился на одном из оживленных участков. Сейчас специалисты завершают необходимые работы по подключению оборудования и его настройки. Когда именно светофор начнет регулировать движение транспорта и пешеходов, не сообщается. Пока объект не работает, автомобилистам и пешеходам следует ориентироваться на действия. Дорожную разметку и знаки. Жителям Оренбургской области напомнили о традиционном ограничении на продажу алкоголя в Международный день защиты детей. Запрет будет действовать с 1 июня 2026 года. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в этот день купить спиртное в магазинах не получится. Ограничение распространяется на розничную продажу алкогольной продукции по всей области. При этом для заведений общественного питания исключение сохраняется. Кафе, рестораны и бары смогут продавать алкоголь в обычном режиме. Такие меры в регионе вводят ежегодно. Они связаны с проведением детских праздников, концертов, спортивных и развлекательных мероприятий, которые традиционно проходят в первый день лета. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев подписали в Астане совместное заявление по итогам переговоров. В нем говорится о развитии экономических связей, общей истории и добрососедских отношениях России и Казахстана. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, российская сторона положительно оценивает итоги визита. Он также сообщил, что во время саммита ЕАЭС лидеры стран обсудили ситуацию вокруг Армении. Поездка Владимира Путина в Казахстан завершается сегодня. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Пламенный привет всем и каждому. Да, как вы могли услышать, Кристина Бурова с вами. И это замечательно. Я, по крайней мере, этому очень рада, потому что мы с вами, конечно же, в курсе, что нас ожидает один из самых горячих вечеров на этой неделе. По барабану и до лампочки, какие там планы у погоды. Мы с вами, нашей жаркой компанией, уже собрались, а значит, пришло время разжигать себе не то что огонь, а какой-нибудь пожар, чтобы его хватило не только на нас, но еще и на окружающих, родных.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибон и трек Hole. На втором месте были Джон Саммит, The World и Джулия Кранч с треком Shades of Blue.

0: на лидерами хит-мюзик-чарта были Alok, Zeba и Portugal The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Заправка автокондиционеров «Пирелли». Качественно на профессиональном оборудовании «Пирелли». Внимание! В автосервисе шинного центра «Пирелли» новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр «Пирелли». Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами, в газовик.
1: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
3: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

мне кажется, многим известна такая ситуация, когда в попыхах начинаешь конкретно путаться. Вот, допустим, ел ты йогурт, выкинул в мойку чашечку, а ложка полетела прямо в мусорное ведро. Ну, надеюсь, подобные ситуации, конечно, ничем печальным не обходились, но одна девушка дошла до не очень приятного, скажем так. В общем, одна американка решила выпить ибупрофен перед сном. В одной руке у нее была таблетка, а в другой – AirPods. Я думаю, вы уже понимаете, к чему это ведет. В итоге она перепутала и проглотила именно наушник, который продолжал воспроизводить звук из голосового сообщения прямо внутри нее. В общем, можно не беспокоиться, конечно, естественным путем все потом вышло, к счастью, но вы давайте будьте начеку, потому что я предполагаю, что вечер пятницы у вас также загружен, и вы вполне можете торопиться. Будем внимательнее с вами для внимательности. Также будем слушать музыку, она может помочь. Ну и, конечно же, не забудем повеселиться немного. Алекс Гаудино, Табу, I Don't Wanna Dance. Впереди следом Джон Смит, Деволт и Джулия Чорч, Shades of Blue.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодны товары для пикника покупай.
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: один день все может максимально кардинально поменяться, и иногда это, конечно, меняется в плохую сторону, а иногда в хорошую. Но чтобы узнать, в какую же сторону все поменяется, нужно, конечно же, действовать. И прямо сейчас мы от всего радиохита вас призываем также поступить. Как-никак пятница, вечер. Что может быть лучшее для ваших сообщений, важных посланий? Вот тут даже прилетает звоночек. Быть может, кто-то хочет к нам выйти в эфир. Мы, конечно же, выпускаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Сергей Жанов, я как устроим, как раз интерканал, как раз записывается.
0: Так, что-то происходит не то, видимо. Ну что ж, в любом случае, вы можете также передать свои приветы нам на наш портал smotri.radio или по номеру 8922-878-2929 Макси или Телеграме. Так что непременно действуйте, рассказывайте все самое важное. Нам и это светим у нас в эфире и на нашем канале Смотри Радио. Ну и, конечно же, все важные послания украсим хорошей музыкой, и она уже вылетает в эфир, а вы слушайте.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, ОКАСА.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 12, ночью также. Завтра днем ожидается плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту плюс 14. Ночью температура опустится до плюс 8. Завтра днем поднимется до плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент. Как и завтра днем, ночью температура опустится до плюс 12. И в Оренбурге сейчас плюс 19, ночью плюс 12. Завтра днем плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: Урале 19 часов. Это радио Хит Клаб. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Внимание! В Орске звучат сирены. На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность. Будьте бдительны. Единый номер вызова экстренных служб 112. В ближайшие сутки 30 мая погода в Оренбургской области может серьезно испортиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. По данным ведомства, местами по области ожидается сильный дождь, грозы и град. Кроме того, прогнозируется усиление ветра. Ночью его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, а днем 17-22 метра в секунду. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также учитывать погодные условия при планировании поездок. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. В России воссоздадут Челябинское высшее танковое училище. Соответствующий документ был опубликован 27 мая на сайте правовой информации. Распоряжение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. В училище будет осуществляться образовательные программы высшего образования, среднего профессионального образования, а также дополнительные профессиональные программы и научно-исследовательская деятельность. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Длительные выходные, видимо, у нас намечаются. Если вы еще не обращали свой взор на календарь, самое время это сделать и увидеть сладкую единичку уже в этот понедельник. Самый долгожданный сезон совсем скоро распахнет для нас свои двери, так что глубоко сомневаюсь, что понедельник для кого-то будет трудным днем, а значит, у нас больше причин и мотивации веселиться прямо сейчас, в эти выходные, и сверкать ярче любой самой яркой звезды. Ну, это мы делать будем под самые невероятные треки здесь, также на Радио Хит. В ближайшее время услышим Феликса Джейн Каскейду, Бою Тюрмы, далее отметятся Звери Районы Кварталы и Баста с Дмитрием Журавлевым. Девочка в цветах, будет весело, прибавляем.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Диджей на месте, а эта песня, кстати говоря, про то, что мог бы сделать Бруно Марс, но не сделал. А вот зачем тогда о прошлом думать? Ну, не сделал, ладно, давайте подумаем, что мы можем сделать завтра, и чтобы мы об этом задумались, послушаем, что нам посоветует космос в рубрике «Гороскоп» после следующего трека.
1: Наслаждайся весной.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра нас ожидает уже 30 число мая, суббота. Все звучит максимально отлично. Ну а чтобы наш день прошел еще лучше, узнаем, чего от него ожидать при помощи звезд в рубрике «Гороскоп на Смотри Радио».
2: Овен.
1: Завтра всякая мысль будет тонуть в море разгулявшихся эмоций. Вам пора отдохнуть.
2: Телец.
1: День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло. Однако неприятных воспоминаний не останется.
2: Близнецы.
1: Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего завтрашний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же ваши проблемы все финансовые, то их лучше немножко отложить.
2: Рак.
1: Знания стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки завтра совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия.
2: Лев.
1: Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь боясь провала. Начинайте смело. Вас ждет только удача.
2: Дева.
1: Вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабляться вам также не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей. За вас это сделают другие.
2: Весы.
1: Вы можете всерьез задуматься о смене работы, но пусть даже вы недовольны всем местом, где работаете, служебным положением, зарплатой, не надо спешить. Оценивайте свои возможности реально.
2: Скорпион.
1: Ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.
2: Стрелец.
1: Вы, наконец, увидите свет в конце туннеля. Только вот захотите ли вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного помещения.
2: Козерог.
1: Завтрашний день должен переполнить вас оптимизмом. Все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны. Однако такое положение вещей может и некоторых слегка разозлить, так что возможны неловкие ситуации на почве элементарной зависти.
2: Водолей.
1: Вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби.
2: Рыбы.
1: Завтрашний день ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Вы рискуете переутомиться. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Ну что ж, прилетела первая партия вечерних сообщений. Даже, можно сказать, не прилетела, а приплыла, учитывая погоду в Восточном Оренбурге. Ну что ж, прилетела, приплыла, неважно. Главное, что они прямо сейчас появляются в эфире. Василий написал: «Привет, чистые росы!» Привет-привет, в том числе вам, Василий. Далее написала Камила: «Привет, родной, любимый Орск!» С цветочком написала. Правильно, нужно быть патриотом своего города. Мы тоже в Орске живем, находимся, очень его любим, а вам, Камила, передаем привет. Ну и написала Лариса: «Добрый вечер. Хочу передать привет моему любимому супругу Александру Михайловичу. Я тебя очень сильно люблю, скучаю и жду». Ну вот такие вот теплые сообщения также появляются, и вы можете их оставить. Вам, Лариса, с вашим супругом также отправляется пламенный приветик. Хорошего вам вечернего времяпровождения. Его, надеюсь, разделите вместе с Радиохит. Ну а мы подарим вам еще больше ярких треков. Далее «Моя Мишель» на «Малиновой луне» встретит вас прямо сейчас. Далее «Мадонна» Сабрины Карпентер.

0: кондиционеров.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодные товары для пикника покупать.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: На Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске на проспекте Мира появился новый светофор. Конструкцию уже установили, однако пока устройство не введено в эксплуатацию. Сигналы остаются отключенными. Новый светофор появился на одном из оживленных участков. Сейчас специалисты завершают необходимые работы по подключению оборудования и его настройке. Когда именно светофор начнет регулировать движение транспорта и пешеходов, не сообщается. Пока объект не работает, автомобилистам и пешеходам следует ориентироваться на действия еще дорожную разметку и знаки. Жителям Оренбургской области напомнили о традиционном ограничении на продажу алкоголя в Международный день защиты детей. Запрет будет действовать с 1 июня 2026 года. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в этот день купить спиртное в магазинах не получится. Ограничение распространяется на розничную продажу алкогольной продукции по всей области. При этом для заведений общественного питания исключение сохраняется. Кафе, рестораны и бары смогут продавать алкоголь в обычном режиме. Такие меры в регионе вводят ежегодно. Они связаны с проведением детских праздников, концертов, спортивных и развлекательных мероприятий, которые традиционно проходят в первый день лета. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев подписали в Астане совместное заявление по итогам переговоров. В нем говорится о развитии экономических связей, общей истории и добрососедских отношениях России и Казахстана. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, российская сторона положительно оценивает итоги визита. Он также сообщил, что во время саммита ЕАЭС лидеры стран обсудили ситуацию вокруг Армении. Поездка Владимира Путина в Казахстан завершается сегодня. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, 100 тенге 14 рублей 95 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Погода продолжает бушевать, и, как правило, конечно, на настроении нашем это тоже сказывается. Но здесь важно не забывать, что существует в мире множество факторов, которые способны нас подлатать, и один из важнейших — поддержка и приятные слова от окружающих. Я, например, знаю, что прямо сейчас где-то в дороге едет и грустит семья Молчановых, так что передаю им от себя огромнейший теплый привет и самые яркие пожелания на этот вечер. А вы, дорогие радиослушатели, смотрители, вдохновляйтесь, присоединяйтесь к нашему марафону приятностей через портал «Смотри радио». Ну а мы параллельно перейдем к следующей палочке-выручалочке, а именно к музыке. Так что заряжайтесь, создавайте еще больше красочных моментов и делайте это также вместе с «Радиохит».

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь, нет, томи. В кино скорее билет.
5: Билет?
4: Да, билет.
2: Смотри радио. Совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
6: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армия». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Этот мир продолжает удивлять нас новыми открытиями, которые мы, кстати, можем приобрести. И одно из них создали недавно китайцы. Они научились понимать кошек и собак при помощи одного стартапа, который создал специальный ИИ-ошейник. Этот ошейник переводит лай и мяуканье на человеческий язык. Гаджет использует специальную нейросеть. Она на лету анализирует звуки питомцев и конвертирует в нашу речь. Создатели технологии обещают точность перевода 94,6% и планируют продавать эти девайсы, если в рублях, то за 8,5 тысяч рублей. Конечно, интересно, насколько это все правда, потому что пока что вроде бы еще никто не догадался и не понял, как понимать животных и вообще умеют ли они общаться. Но что ж, посмотрим, что будет. Теперь будем в курсе и будем ожидать, когда это все поступит в продажу. Ну а пока ожидаем, будем проводить время с музыкой. Ее поймем и без слов. Леди Гага, Даечи, Runaway. Далее следом LG и Feduk, розовое вино. Делаем громче.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда «must-have». Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда!

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

время 20.45, а значит, мы вновь сообщаем все послания, которые вы нам отправили за этот час. Начинаем с Вовы. Он передает привет из Орла. Орлу огромнейший привет от Радио Хит, вам, Вова, в том числе. Далее написала Зиля. Привет. Можно передать привет моему любимому другу Игорю, город Гай. И музыку для него иностранный фристайл. Только друг очень дорог. Люблю тебя, Зиля. Конечно же, можно передать привет. Игорь, огромнейший тебе привет в город Гай. Смотри радио, вам, Зиля, в том числе. Поищем фристайл. Обязательно в этом часе поставим. Ну и написал далее Виталий. Кристина, привет. С тобой всегда так легко и светло, будто общаешься с человеком, который умеет наполнять пространство теплом и хорошим настроением. У тебя это очень искренне получается. Без наигранности общаться с каждым через экран. Смотри радио. В твоей работе особенно ценно, когда энергия, ум и женственность идут вместе в таком гармоничном балансе. Спасибо тебе за это. Ну и как вы меня смущаете. Да что ж такое, Виталий. Передай привет всем цехам Уральской стали под покровительством УГ, особенно ТЭС. Конечно же, Виталий, во-первых, вам огромнейшее спасибо, вновь говорю, за все эти приятные слова. Стараюсь для вас. Огромнейший привет вам отправляю. Желаю хорошего вечернего времяпровождения. Ну и всем цехам Уральской стали под покровительством УГ, особенно ТЭС. Передаю огромнейший пламенный жаркий привет с любовью от Смотри Радио. Ну а мы двинемся дальше и подарим вам еще больше музыки. Lyric of My Love впереди, следом Леони и Калум Скотт. Stay, и вы с нами тоже оставайтесь.

0: Реклама.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
4: Выбор товара у нас немалый. И покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара. Кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом». Детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, ОКАСА.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Пожитных Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс

0: 12, как и ночью. Завтра днем ожидается плюс 20. В Ясном данную минуту плюс 12. Ночью температура опустится до плюс 8. Завтра днем поднимется до плюс 18. В Кубандыке и Медногорске плюс 13 на данный момент. Ночью слабый термометр опустится на 1 градус и будет плюс 12. Завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 17. Ночью плюс 12. Завтра днем плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Метеохит.

0: Италия. 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радиохит.
1: Мелодичный поток «Смотри радио» продолжает нас наталкивать на яркие деяния. И, конечно же, ему противиться, во-первых, бесполезно, во-вторых, не нужно. Наш пятничный вечер продолжается на студийных 21.03, и мы продолжаем с вами веселиться и радоваться такому замечательному вечеру. Но самое время подумать о том, как же он у вас проходит, чего в нем не хватает и хотелось бы добавить, потому что сейчас, мне кажется, самое время чем-нибудь его украсить. Ну, а в любой ваш путь мы также представляем свою компанию и, конечно же, хорошую музыку. На вам Скиллет Квин впереди, следом звери. До скорой встречи.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, а ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас был Ибон и трек Hole. На втором месте были Джон Саммит, Девиолт и Джулия Кранч, трек

0: Ну а лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт». Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор. Хм?
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
5: в ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Смотри радио.
1: Ну а смотри, радио даст Оскар всем, кто сегодня разрывает танцпол своими танцами и песнями. Ну и, конечно же, чтобы вы завтра также могли сделать что-нибудь достойное Оскара, пора бы узнать, чего, в принципе, ожидать от завтрашнего дня. И мы узнаем сразу после этого трека в рубрике «Гороскоп» на смотри радио. Ожидаем, делаем громче.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтрашний день дает нам понять, что лето уже не за горами, ведь 30 мая ожидается уже завтра, а там 31, а там и 1. В общем, у нас будущее однозначно хорошее, но желательно узнать немножко побольше, чем хорошо. Вот мы с вами узнаем прямо сейчас в рубрике «Гороскоп», а вы слушайте внимательно и запоминайте.
2: Овен.
1: Завтра всякая мысль будет тонуть в море разгулявшихся эмоций, вам пора отдохнуть.
2: Телец.
1: День этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло. Однако неприятных воспоминаний не останется.
2: Близнецы.
1: Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего завтрашний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же все ваши проблемы финансовые, то их лучше немножко отложить.
2: Рак.
1: Знания стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки завтра совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия.
2: Лев.
1: Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь боясь провала. Начинайте смело, вас ждет только удача.
2: Дева.
1: Вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей, за вас это сделают завтра другие.
2: Весы.
1: Вы можете всерьез задуматься о смене работы, но пусть даже вы недовольны всем местом, где работаете, служебным положением, зарплатой, не надо спешить. Оценивайте свои возможности реально.
2: Скорпион.
1: Ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вам только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.
2: Стрелец.
1: Вы, наконец, увидите свет в конце туннеля. Только вот захотите ли вы лизать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места?
2: Козерог.
1: Завтрашний день должен приполнить вас оптимизмом. Все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны. Однако такое положение вещей может некоторых слегка разозлить. Так что возможны неловкие ситуации на почве элементарной зависти.
2: Водолей.
1: Вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби.
2: Рыбы.
1: Завтрашний день ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Вы рискуете переутомиться. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Телефон рекламной службы 25.

Возвращаемся к вашим сообщениям. Зиля возрадовалась тому, что ее сообщение появилось в эфире. Меня благодарит. Я говорю, пожалуйста, да не за что. В принципе, Зиля, любое ваше пожелание, конечно же, тут в эфире «Смотри радио» появляется. Далее она добавила: а можно для моего любимого друга? Игорек, я люблю тебя, ты мой друг, и все будет хорошо. Игорек, услышите послание, непременно ответь Зиле взаимностью на нашем портале «Смотри.радио». Дальше она добавила: это все город Гай, и я Зиля, любящая своего друга. Ну и она также попросила добавить вместо ее имени невеста «Смэш, позвоним». Дорогая Зиля, чтобы это сделать, нужно открыть наш портал «Смотри.радио» и в строке имени написать «Невеста, позвони». Вот, и потом также отправить любое сообщение, которое хотите, чтобы появилось в эфире. Ну и Валерия поделилась своим сообщением. «Привет, Смотри Радио. Хочу передать привет любимому мужу моему Михаилу и хочу сказать ему: счастье там, где хорошо обоим». Полностью согласна с вашей фразой. Вам с мужем, конечно же, хорошего вечера пожелаю. Огромнейший привет передаю от «Смотри Радио».

0: Реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 12, как и ночью. Завтра днем ожидается плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту плюс 11. Ночью температура упадет до плюс 8. Завтра днем поднимется до плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 13 на данный момент. Ночью на градус ниже плюс 12. Завтра днем столбик термометра поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 17. Ночью плюс 12. Завтра днем плюс 18. 17 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Наглядный пример, как быстро утекает от нас время. Совсем недавно я с вами только здоровалась, и на часах было 6 вечера, а теперь на наших студийных уже 22.02, и в конце этого часа я буду с вами прощаться. Музыка, безусловно, останется, а вот ваши сообщения последний раз сегодня зачитать получится только в конце этого часа. Так что даю вам время, чтобы подумать, кого вы хотите обрадовать какой-нибудь новостью, или, быть может, чем вы хотите поделиться. И непременно все ваши послания будем также ожидать на нашем портале smotri.radio или по номеру 8922-878-2929 Макс или Телеграме. Выбирайте, где написать, что написать. Сердечко вам подскажет самостоятельно. Ну а мы ваш путь продолжим украшать музыкой. Джон Саммит, The Vault, Джулия Чорч, Shades of Blue впереди. Следом нас ожидает Катя Чехова с ее треком «Я робот».

0: нам твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные.

0: Реклама. Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальные чистящие средства «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Как правило, в свободные вечера люди делятся на две категории. Одна категория позволяет себе все, что хочется, а вторая категория развозит их по всем местам, куда, в общем-то, их и просят. Ну, и для второй категории, конечно же, обращение. Я с вами, я тоже не могу пока что позволить себе все, что хочу, но я могу вам дать небольшой совет, потому что, возможно, вы можете в скором времени почувствовать, что засыпаете. Для этого, если что, включать музыку громче не нужно, потому что это не поможет. Ну, конечно, для настроения можно, но если вы засыпаете, лучше просто открыть окно и впустить холодный воздух. Это работает лучше любого энергетика, так что лучше берегите здоровье и пользуйтесь этим методом. Тем более у нас прошел дождик, у нас замечательно пахнет асфальт, и я думаю, можно даже просто для настроения открыть окошко и прочувствовать этот чудный запах. Ну, а как я оговорилась до этого, музыку можно сделать громче для того, чтобы поднять свое настроение, так что если оно у вас не такое уж хорошее, или вы хотите, чтобы оно было лучше, прямо сейчас делаем звук громче и встречаем следующие треки.
1: Сделай громче. Сделай громче. Смотри радио.

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Конечно, очень печально, что вечер пятницы в скором времени подойдет к концу, но одно только радует, и нас ожидает впереди еще замечательные два выходных, на которых, кстати говоря, мы подведем итоги нашего хит-мьюзик-чарта. Если кто не знал, у нас есть подборка ваших любимых песен, за которые голосуете, естественно, вы на протяжении каждой недели, ну а мы потом подводим итоги и даем вам услышать самые лучшие песни, по вашему мнению. Подводили мы итоги с помощью голосования вашего на нашем портале smotri.radio и уже готовы озвучить вам результаты, конечно же, музыкально в нашем эфире завтра в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. В общем, ожидайте этого события, пропустите, смотрите у нас в наших каналах Смотри Радио, ВКонтакте, Телеграме и Максим. Ну а пока мы этого всего ожидаем, мы вернемся к музыке, чтобы ее оценивать и знать, за что голосовать на следующей неделе. Рэй Чарлис, Hit the Road, Джек впереди, следом поговорим о

0: Реклама.
1: Вы камильфо, и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Впервые в Орске. Данка, Жан Мелемеров, экс-солист премьер-министр, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера» 156. Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру, ОКАСА.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 11, ночью ожидается также плюс 11, завтра днем плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту также плюс 11, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 11 на данный момент, как и ночью. Днем столбик термометра поднимется до плюс 15, и в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 12, завтра днем ожидается плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

Итак, конечно, всем бунтарям и бунтаркам, которые еще веселятся, огромнейший привет пламенный отправляется вновь. Ну, а я уже с вами прощаюсь, потому что мой рабочий день подходит к концу. Веселить вас продолжит и музыка на Смотри Радио. И, конечно же, утренний ведущий завтра к вам придет, чтобы поднимать ваше настроение и вас в целом. Ну, а что же я вам пожелаю? Конечно же, хорошего окончания этого дня, яркого, доброй ночи и сладких снов, бодрого пробуждения, легкого обязательно. Ну и всего самого наилучшего. Еще услышимся. Пока-пока.

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код города 3537.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Горячие Орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы.

0: реклама. Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Натуралия. Полночь. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: подарок Купидона – домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.
6: I could stay awake just to hear.

0: Реклама. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 25 08.

0: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно и чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 3537.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
1: Радио.
0: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились

домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 35.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Радио.
3: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 70. 78. Код года.

0: богат колбасных дел мастерами, мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Ванна, домик Купидона, домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно. Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесу. Эти два самолета.
1: Твой мир в звуке и в кадре.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Радио.
3: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились